0: Уникальный и тяжелый путь развития прошел Центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов. История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
1: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И в итоге говорят, ну знаешь, поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник – это Владимир Малышев, ректор ВГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
0: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

тобой и, конечно, прорвемся. Не страшны нам снаряды и дроны, поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Имя севастопольца Ивана Дмитриевича Папанина известно многим жителям нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился этот выдающийся человек? В 1937 году Иван Папанин был назначен начальником первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». В течение 274 дней станция дрейфовала на льдине в сторону Гренландии. Несмотря на тяжелые условия, участникам экспедиции удалось получить уникальные знания об Арктике и о природе высоких широт Северного Ледовитого океана, провести гидрологические, геомагнитные и метеорологические наблюдения. Во время работы станции была впервые измерена глубина Северного Ледовитого океана у Северного полюса. Было окончательно доказано, что суши в этом районе не существует. На родине полярников встретили с большим триумфом. Всем четверым участникам экспедиции было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Москва – город рек-призраков. Под современными улицами скрываются русла тех самых ручьев и речек, вокруг которых зарождалась Москва. Некогда здесь текли десятки мелких рек. Часть сохранилась на виду – Яуза и Сетунь. Но многие, как неглинные, были закрыты в коллекторы и теперь несут воду под землей, иногда всплывая в подвалах или на набережных после ливней. Улицы и переулки часто повторяют старые речные долины, а парки иногда хранят их память – крошечные пруды или старицы. Во время городской застройки 19-20 веков потоки превращали в сточные каналы. Сегодня о них напоминают названия и старые карты. Москва-призрак живет двумя жизнями. На поверхности – мощь мегаполиса, под ней – сеть затонувших водных нитей, хранительниц истории города.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Высокие нравственные идеалы – это духовный иммунитет народа. То, что позволяет нам, пройдя через эпохи безвремени, смуты, испытаний, каждый раз вставать, очищаться и оставаться собой. Это не отсутствие греха, это вечная способность к покаянию и восстановлению. Если посмотреть на историю России, она полна драматизма. Войны, смуты, революции, разочарования. Были времена, когда, казалось, рушились все устои. Были отдельные люди, чьи поступки мы не можем оправдать. И тем не менее, народ России в своей глубине никогда не утрачивал нравственного ориентира. Это удивительный феномен. Даже в самые темные времена большинство людей продолжали жить по совести. Жертвовать ради ближнего, поднимать из руин страну, воспитывать детей в честности и трудолюбии. Это говорит о том, что высокие нравственные идеалы – это не внешняя надстройка, не мода, не политическая программа. Это генетический код нашей цивилизации. Правда, милосердие, справедливость, взаимопомощь – эти понятия для нашего народа всегда были не абстракцией, а руководством к действию, даже когда следовать им было трудно и даже опасно. И здесь неизбежно возникает сравнение. Давайте честно. Сегодня мы видим, как в некоторых западных государствах последовательно, системно, на законодательном уровне размываются традиционные нравственные нормы. Культивируется вседозволенность, возводится в ранг добродетели нравственное разложение. Там перестали стесняться того, что всегда считалось постыдным. Более того, стыд объявили пережитком. И это не просто смена этических ориентиров, это утрата способности отличать добро от зла. А общество, потерявшее это критерий, теряет и волю к выживанию, и способность к самосохранению. Россия при всех наших несовершенствах на этом историческом перепутье выбрала иной путь. Мы не забыли, что такое стыд. Мы не отменили совесть. У нас, может быть, не всегда получается жить по идеалам, но мы никогда и не объявляли идеалы ложными. И в этом огромная разница. Мы не говорим, нравственных ориентиров не существует, каждый живет как хочет. Мы говорим, вот высота, но мы пока до нее не дотянулись, но это высота, к которой мы будем стремиться. Когда сегодня мы говорим о защите традиционных ценностей, речь идет не о навязывании устаревших догм, речь идет о защите самой способности человека различать добро и зло, о защите того внутреннего компаса, который позволяет нам оставаться людьми в самом высоком, самом полном смысле этого слова. И закончить я хочу личным наблюдением. Мои деды, о которых я рассказывал, не говорили высокопарных слов о нравственных идеалах. Один воевал, второй строил. Но когда я смотрю на их жизнь, на то, как они относились к труду, к семье, ближним, к своей земле, я понимаю, они сами были этими идеалами. Они не рассуждали о добре, они его делали. И сегодня, оглядываясь на них, я отчетливо осознаю, быть русским человеком – это не национальность и не паспорт. Это внутренняя обязанность жить по правде и передать эту обязанность дальше.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии СО, названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с «Радио Гордость». История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1939 году 22-летний боксер Николай Королев был уже двукратным абсолютным чемпионом СССР, окончил школу тренеров и стал курсантом школы летчиков-истребителей, а также получил травму и был вынужден уволиться в запас. Когда началась Великая Отечественная, Королев просился на фронт, не взяли, но он проявил настойчивость и оказался в партизанском отряде под началом полковника НКВД Дмитрия Медведева. В ноябре 41-го боевая группа попала в окружение, Медведева ранили. Королев взвалил командира на плечи, но далеко уйти не удалось. Наткнулись на немецкий дзот. Боксер опустил раненого на снег и поднял руки, показав, что сдается. Навстречу бежали пятеро фашистов. С Королева сняли автомат и подвели к дзоту. Трое спустились вниз. Двоих оставшихся Николай отправил в нокаут фирменными королевскими ударами и швырнул в дзот гранату. От взрыва сам получил контузию, но путь был свободен. Вскоре удалось выйти к своим. Вместе с командиром Королева отправили в госпиталь, а вскоре наградили орденом Красного Знамени. На фронт Николаю попасть так и не удалось, врачи были категоричны. Но в большой спорт он вернулся, и титул абсолютного чемпиона СССР подтверждал еще дважды.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Собор Александра Невского в Краснодаре – важный православный центр и заметная городская доминанта, посвященная князю-герою Александру Невскому. Исторический храм XIX века был утрачен в советское время, а в постсоветский период на его месте воссоздан современный собор, ориентированный на традиции русско-византийской архитектуры. Купола, высокая колокольня и богатая роспись интерьеров создают торжественную атмосферу. Интересно, что собор стал не только духовным, но и культурным центром Кубани. Здесь проходят памятные службы в честь казачества и региональные торжества, а его золотые купола видны с отдаленных точек города и часто служат ориентиром для жителей. Посещение собора дает представление о религиозном возрождении региона и о связи современных традиций с историей Кубани.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ольга Галышенкова, председатель Организационного комитета форума «Форсаж», президент Ассоциации МАКО, председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по сетевым сообществам.
3: Сегодня были 12 сценариев, даже не представлены, а пока еще проанонсированы. Как эта идея возникла? И, конечно, Ольга, мне интересно, какой вам из этих 12 сценариев близ?
4: Первое, я бы хотела сказать, что, может быть, уникальность рецепта «Форсажа» в том, что мы всегда сочетаем несочетаемое и приглашаем в ожидаемые сюжеты совершенно нетривиальные, неожиданные, даже шокирующие. Что часто, конечно, действительно шокирует всех наших партнеров и участников. Но со временем мы понимаем, что именно вот такая внутренняя растяжка, почти до максимума сознания, да, как это может быть, приводит нас к неожиданным результатам и часто дает решение на застарелые, сложные, комплексные такие проблемы. Да. Поэтому то, что писатели-фантасты появились на «Форсаже», для «Форсажа» неудивительно. Про писателей-фантастов еще отдельно мы... Весь год, так как возникает определенная тема, которая зреет вот среди нашего всего сообщества, и мы понимаем, что есть проблемы и вопросы, которые волнуют универсально, сквозно. Вот мы выходим в некий такой унисон, когда мы понимаем, какая проблемная зона горячая для всех. Теперь нам надо понять, как ее проработать, так, чтобы все получили свои ответы, и весь «Форсаж» в целом получил целостный ответ. Вот у нас в этом году был запрос на именно производство будущего. Причем производство как вопрос, как производство производство текущего дня будет выглядеть в будущем, вот наши заводы, вот то, что мы вообще делаем, вот что это будет, так и производство будущего в плане, а какое оно будет, производство будущего, а что мы будем производить? Может, смыслы? Может, идеи? Может, вообще мы будем думать о России как о стране, конструкторском бюро мира, да, или НПО, как в одном сценарии есть. А вот эти вопросы, ну и потом мы сами, мы в этом производстве будущего участвуем. Форсаж – это фабрика будущего, это лаборатория будущего. Мы сейчас – это большой механизм. И вот на эти вопросы надо было ответить. Мы ходили и к ученым, мы в этом смысле смотрели различные техники организации групповой работы, работы с инсайтами, технологии работы с будущим, которые известны во всем мире. И мы поняли, что ни одним из этих инструментов мы не можем обойтись. Мы не можем получить те ответы на вопросы, которые сформулированы. И пришли в итоге, это был 10-й уже вариант, к тому, что писатели и фантасты похожи, особенно те, кто занимается сборниками, могут нам дать системные решения. Это очень важно, что они не противоречат друг другу, это миры целые, да? Не какой-то один факт. Вот в будущем будет что-то. А где это будет? В каком контексте это будет? А с чем это взаимоувязано? Вот это как раз самый большой риск, когда люди работают в будущем. Вот мы пришли к тому, что нам нужны системные видения. Именно поэтому мы поняли, что писатели-фантасты – это те, кто миры предлагают. Теперь попробую ответить про сценарий. Ну, смотрите, в каждом сценарии есть что-то любопытное, безусловно, потому что каждый из этих миров дает один из срезов или один из профилей, на который просто любопытно посмотреть и поэкспериментировать. Но я искренне верю и хочу надеяться, что именно сценарий «Россия никогда и нигде не заканчивается» будет у нас доминирующим. Не потому, что я говорю о том, что Россия должна быть главной на мировой арене, да? Хотя я верю, что для этого есть и основания. Я говорю об этом, знаете, в какой логике? Даже скорее мировоззренчески, философской. Я искренне считаю, что Россия – это колыбель всех цивилизаций и культур, которые для человечества будут спасительны. Я считаю, что Россия – это маленькая модель того, как мир может жить. Потому что вот эти наши разные народы, совершенно разные люди с разным историческим путем. Все уважают друг друга, поздравляют друг друга с праздниками, не воспринимая это как нечто чуждое, а понимая, что это все в единой российской цивилизации. Вот мне кажется, эта модель, если бы мы могли ее предложить миру, или, как сейчас модно говорить, тиражировать, может быть, погасила бы огромное количество противоречий, конфликтов, войн и много чего еще. Второй момент, мне кажется искренне, что у России есть с точки зрения, ну, может быть, и географических условий, и того исторического пути, который мы прошли как общность, удивительная, можно так сказать, черта или компетенция, если мы смотрим на людей со всего мира как группы, да, некие общности. Мне кажется, мы можем производить идеи, которые никогда до этого не были. Мне кажется, что мы можем вот именно как общность адаптироваться к тем условиям, которые еще пока предчувствуются. Вот они еще не объявлены, но мы их ощущаем, да, вот такое предчувствие будущего и того, что необходимо. Мне кажется, что мы можем работать с суперсложными задачами нетривиальными способами.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозница Веры Мухиной – символ Мосфильма. Кстати, когда-то

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Боец проспал весь день.
2: Боец проспал весь день на верхней полке, не застелив постель, не съев лапши какой-нибудь, не сдернув гимнастерки, ну или что у них поверх души. Спал до утра от самого Ростова. Мы даже взглядом не пересеклись. Устал боец смертельно. Что такого? Пусть спит. Вчерашний бой ему не снись. Пусть спит, я повторила проводнице, вздыхающей. Оплачено ж белье. Пусть спит, она шепнула. До столицы мы сторожили это забытье. Небытие, период переходный с того на этот свет, на свет дневной. Вот так потусторонний и голодный проспал солдат обратный путь домой. И что с того, что, заходя несмело в плацкарт, я не спросила ничего. Брат на побывку? Как там было дело? Кто я такая? Спрашивать его.
3: Это стихотворение написано под впечатлением дорожной встречи. Поэт Мария Ватутина возвращалась из Ростова-на-Дону. Одним из попутчиков оказался ехавший с фронта солдат. «Все мы понимаем, из какого ада возвращаются ребята», — говорит она. «Хочется каждого обнять, поблагодарить, как это, наверное, было во время Великой Отечественной. Но в то же время думаешь, это ведь может показаться ему неуместно, бестактно. Поэтому сдерживаешься. Не позволяешь себе не только потревожить бойца, но даже просто поприветствовать».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы.

0: Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио Гордость. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас...
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он, у него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал, ну, аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну, а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он... Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен – Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
2: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там сложный момент, я вспоминал о нем. И понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
1: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подал заявку на участие в президентской программе «Время героев». А еще занял литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Любой согласится. Рюкзак – вещь простая и удобная. Без рюкзака сегодня не обходятся ни поездки, ни прогулки, ни учеба. Наверное, никого не удивит, что рюкзак и слово, его обозначающее, немецкого происхождения. Немцы издавна славились пристрастием к порядку и практичности. Слово «рюкзак» буквально складывается из двух частей. «Рёком» – спина и «зак» – мешок. Получается очень точное определение – мешок, который носит за спиной. Изначально рюкзаки использовали в походах и военном деле. Это был удобный способ переносить вещи, оставляя руки свободными. Интересно, что само слово почти не изменилось, когда пришло в русский язык. Мы лишь немного упростили произношение, но смысл остался прежним. Сегодня рюкзак – это уже не только удобство, но и стиль. Разные формы, размеры, материалы, но суть – осталось прежней. Все свое несу за плечами.
3: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Певчая – известная исполнительница песен на основе русского фольклора. Композиция «Синее море» вошла в ее альбом «Русский народный лаунж». На создание этого трека певицу вдохновила белгородская хороводная песня «Заиграла да синее море». Хоровод «Хождение за солнцем» – это один из самых древних танцев на Руси. Он является важной частью многих праздников и обрядов. А традиции в каждом крае свои. На севере девушки плывут по кругу чинно. Песни поют протяжные и напевные. В центральных и южных областях мотивы задорные, ритмичные, что называется, с притопом и прихлопом. Оригинал белгородского хоровода именно такой. В современной аранжировке композиция вобрала в себя и величественность русских просторов, и силу народного ритма. В этом хороводе звучание становится символом единства, призывая нас всех к танцу под небом, наполненным светом и радостью. Певчая «Синее море». Язык исполнения русский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Давайте представим на секунду, что Россия – это одна огромная, шумная и очень гостеприимная кухня. В одном углу лепят пельмени, в другом крутят хинкали, где-то рядом жарят баурсаки и заваривают калмыцкий чай. И вот представьте, на этой кухне у нас живет больше 190 народов. Если бы мы были плавильным котлом, как любят говорить на Западе, мы бы все давно превратились в какую-то невнятную серую массу. Но в том-то и фокус, что наше единство – это не когда все одинаковые, а когда мы все разные, но нам чертовски круто вместе. У нас это единство не свежевыкрашенный фасад для туристов, а естественное состояние. Мы веками притирались друг к другу, учились понимать шутки соседа, делить с ним и радости последнюю корку хлеба. Знаете, в чем наша главная сила? В том, что мы не заставляем соседа забывать свои корни. Наоборот, нам искренне интересно, почему у него такие красивые узоры на одежде, или почему его бабушка поет именно такие колыбельные. Это как крутой пазл. Если все детали будут одной формы и цвета, картинки не получится. А у нас получается. Да еще какая масштабная. Конечно, в такой большой семье не обходится без споров. Ну, например, чей рецепт плова самый правильный, или чьи горы выше. Но стоит случиться какой-то беде или, наоборот, большому общему празднику, все эти споры улетают в форточку. Мы мгновенно превращаемся в один монолит. Это и есть та самая гражданская идентичность, о которой пишут в умных книгах. А на деле это просто понимание. Мы все свои. У нас общая судьба, общие победы и одна на всех память. Сейчас, в 2026 году, который официально назвали годом единства народов России, мы об этом говорим чуть чаще. Но если честно, мы и без указов знаем, наша многоликость – это наш главный козырь и наша броня. Когда ты знаешь, что за тобой стоит не просто твоя деревня или город, а мощь и мудрость сотен народов, ты чувствуешь себя совсем по-другому. Мы разные по вере, по языку, по привычкам, но мы абсолютно едины в одном – в любви к нашему общему дому. И пока мы бережем это многоголосие, пока уважаем друг друга просто за то, что мы люди одной земли, никакие шторма нам не страшны. Потому что вместе мы – Россия. И в этом вся наша правда.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
2: История одной песни.
3: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка слышали неологизм «хтонь». Однако не все знают, откуда он взялся. Между тем, это современное слово имеет древнюю заслуженную родословную. Восходит оно к древнегреческому «хтон» — «земля», «почва». Первоначально в русский язык пришло слово «хтонически». Оно обозначало плодородную силу земли, а также неукротимую мощь первозданной стихии, непостижимую и непобедимую. Неудивительно, что человек, который всегда испытывал и невероятную притягательность этой могущественной силы, и иррациональный страх перед ней, призывал на помощь воображение. Он пытался преодолеть этот леденящий ужас неведомого, мысленно связывая его с языческими божествами, безжалостными монстрами подземелий, иными фантастическими сущностями. Он разрывался между противоречивыми желаниями понять это метафизическое нечто, эти потусторонние силы, или обуздать их, или подчиниться им как неизбежности. Потом в современном русском языке появилось существительное «хтонь», обозначающее в широком смысле все мрачное, жуткое, не поддающееся рациональному объяснению. И уж настоящий первобытный страх, тягучий древний ужас нагоняют книги и авторы, которые с разной степенью таланта пытаются убедить – чудовища и монстры – это все семечки, если обитают вовне. По-настоящему страшно до безысходности, если хтонь внутри нас.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, многие герои спецоперации после демобилизации помогают своим братьям по оружию. Они становятся частью команды фонда «Защитники Отечества». Яркий пример – Сергей Поздеев, который за 25 лет прошел путь до заместителя командира отряда ОМОН «Вымпел». Награжден орденом мужества и двумя медалями за отвагу. В июле 23 года принял участие в первом форуме ветеранов СВО, который прошел при поддержке фонда. После этого он согласился стать заместителем по общественным проектам филиала фонда в Вологодской области. Сейчас Сергей руководит Вологодским союзом ветеранов СВО. Он проводит патриотические мероприятия и вовлекает ветеранов в спорт. Например, возглавлял команду ветеранов СВО на Кубке защитников Отечества и сейчас активно поддерживает героев спецоперации, вовлекает их в паралимпийское движение и адаптивный спорт. Для многих ветеранов Сергей стал наставником и тренером, который помогает раскрывать потенциал. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Софья Юдина. Поздний вечер.
4: Поздний вечер. Запах железа и смолы уловимый чуть. Красно-серый плавник прорезал до перона метельный путь. И парнишка в зеленой форме обернулся в какой-то миг. И летели снежные зерна на его не лицо, но лик. А потом он с толпою слился, и от бледной его головы на морозе дымок струился. Он, обритый до синевы, мне казался роднее брата. Мне казалось, что каждый тот, кто из дома ушел в солдаты, не забудется, не умрет, а поселится в этом дыме, в этом свете случайных глаз. Мы останемся молодыми, в худшем случае. Веруй в нас, мама Родина, веруй твердо. Мы среди быстроногих лет лишь тебе посвящаем гордо нашей юности легкий след. И рождаются наши дети там, докуда бездомный звук миллионы летит столетий. Слышен шелест ребячьих рук на планетах иных. И зерна снега ловит губами дочь, и парнишка в зеленой форме, улыбаясь, уходит в ночь.
5: Софья Юдина – поэт, пианист с консерваторским образованием, лауреат музыкальных и поэтических конкурсов, а еще волонтер. Плетет маскировочные сети для бойцов СВО, служит сестрой милосердия в подмосковном госпитале.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Наслаждайся моментом здесь и сейчас. Наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким,

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире есть место, где можно не только увидеть, но и зажечь источники света от лучин до самых современных приборов? Это частный интерактивный музей «Огни Владимира». В его коллекции представлены самые разные приспособления для освещения жилищ, общественных пространств и транспорта. Лучины, свечи и лампы. Уличные фонари, начиная с самых первых. Фонари каретные и велосипедные. В музее можно не только увидеть, как работали осветительные приборы, но и самому попытаться сделать восковую свечу или лучину.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: несет, как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было.
1: Танцуют

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Многие знают физика Александра Столетова, открывшего первый закон фотоэффекта. Его брату Николаю повезло меньше. Родились оба во Владимире, учились в одной и той же гимназии, а затем в Московском университете. Оба считались талантливыми студентами, однако Николай был старше, и его студенчество пришлось на Крымскую войну. Бросив учебу, он ушел оборонять Севастополь. За героизм получил Георгиевский крест и навсегда связал судьбу с армией. Из Крыма Николай Столетов отправился в Туркестан, где возглавил топографическую экспедицию к истокам Амударьи. За собранные сведения получил золотую медаль Русского географического общества, но главным событием в жизни Столетова стала русско-турецкая война 70-х годов позапрошлого века. Именно ему выпало с небольшим отрядом оборонять от турок Шипку. Героическая защита перевала, на котором, по мнению европейских офицеров, нельзя было продержаться и 3 дней, длилась полгода и закончилась нашей победой. Награды и оружие Николая Столетова можно увидеть во Владимире в доме музея семьи.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.
3: На холодной земле

0: своими словами. Поэты Донбасса. Влад Маленко. ГСМ.
1: Зачеркни про солдатский рай, избегай похоронных тем. Напиши, что повсюду край, но мы ждем с утра ГСМ. Человек ведь размером с дом, есть в нем правда, любовь, вода. Хоть про что пиши, хоть о чем, но пусть жизнь победит всегда. Если церковь

0: А захочешь бойцам помочь, спой им песню повеселей.
1: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радиостанция.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макароны и слово для их обозначения пришли к нам из Италии. Макерони. Так итальянцы называют один из видов пасты. По одной из версий, это слово происходит от глагола «mancare» – «мять», «разминать тесто». Другие версии тоже так или иначе ведут к процессу приготовления. В русском языке макароны стали собирательным названием. Мы называем так и спагетти, и рожки, и перья, хотя в Италии у каждого вида свое определенное имя. Со временем слово настолько освоилось, что стало частью повседневной жизни, литературы и даже фразеологии. Знаете выражение «вешать лапшу на уши». Помните пушкинские «с пармезаном макарони»? А вот вам цитата из воспоминаний Сергея Аксакова. «Вдруг прибегает к нам Гоголь, вытаскивает из карманов макароны, сыр, пармезан и даже сливочное масло и просит, чтобы призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны».
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Ну да. Давайте все дружно. Дружно. Огонечки приветствуются. Давай, кремы.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Мы вместе на одной волне.

0: Вместе мы народный фронт. Мы сделаем все для победы. За своих всегда идем до конца.
1: Мы вместе, а значит, все получится.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня гражданственность – это чувство хозяина в своей стране. Это когда ты не просто живешь по адресу, а осознаешь свою причастность к тому, что происходит вокруг. В твоем дворе, городе или во всей стране. Это не про громкие слова, а про ответственность. Для меня гражданственность начинается с того, что ты не ждешь, когда кто-то придет и все исправит, а сам соблюдаешь законы, честно делаешь свою работу и помогаешь тем, кто рядом. Это активная позиция. Мне не все равно, какими будут наше будущее, наша экология или наше образование. Быть гражданином значит понимать, что у тебя есть не только права, но и обязательства перед обществом. Это осознанный выбор быть созидателем, участвовать в жизни страны и делать ее лучше своими поступками каждый день. В конечном итоге гражданственность – это когда ты понимаешь, государство – это мы сами. Это переход от позиции «мне должны» к позиции «я создаю».
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Соловей» в исполнении автора-исполнителя Валерии Михалевой. Валерия – начинающая певица родом из города Гусев Калининградской области, финалистка и одна из победителей второго сезона проекта «Движение патриотической песни», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сейчас Валерия преподает вокал в Санкт-Петербурге. Музыку песни «Соловей» написал композитор Виталий Пакусин на стихи поэта Юрия Рязаева. Композиция получилась в народном стиле. Она несет в себе надежду на добрые вести, которые ждет вся Россия. Слушаем светлую и задорную композицию на радио «Гордость» и укрепляемся духом.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет музыкальный фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас». Проект реализуется Фондом Героя Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Автор-исполнитель Мария Луговая, жена участника СВО, город Тула. Песня «Жду тебя».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Практически всем знакомо крылатое выражение «без руля и без ветрил», то есть без ясного направления, цели, смысла. Руль – это понятно, а вот ветрила сегодня звучит необычно. Это архаизм. В древнерусском языке так называли парус. Теперь ветрила можно встретить в старых книгах, морских рассказах, стилизованных текстах и, конечно, в поэзии. Наверняка вы помните пушкинские строки. «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан, лети, корабль». Но есть еще одно ветрило, которое архаизмом не стало. Так в разговорной речи называют сильный и резкий ветер. Кроме того, в этом значении ветрило часто встречается и в прозе, и в поэзии. Причем вполне современный. Зонтом мы укрываемся, а дождь сечет нас розгами и подгоняет лодочку, ветрила продувной. Это Эльдар Рязанов на пристани, 1984 год.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Таким был Антон Семенович Макаренко, чье имя неразрывно связано с научной педагогикой и воспитанием. Его главный постулат – личность ребенка следует воспитывать в коллективе и со всем уважением относиться к его человеческим правам. Его работа пришлась на тяжелый период после революции и войны, когда в стране было много детей с трудной судьбой – сирот. Он 12 лет руководил колониями для малолетних правонарушителей, и чтобы вернуть ребят к нормальной жизни, разработал особую систему обучения. Педагог не пытался исправить детей, а давал им понять, что честная жизнь безопаснее и приятнее. «Нет дефективных детей, есть дефективное отношение к ним», – писал он. Благодаря опыту коллективной жизни у школьников развиваются взаимовыручка, ответственность, понятие долга и чести. Придуманная Макаренко методика воспитания оказалась настолько успешной, что со временем обрела известность. Он являлся автором первой книги для родителей о воспитании. Его научные работы до сих пор используют современные учителя и психологи. В 1988 году ЮНЕСКО включила его в четверку величайших учителей 20 века наряду с Марией Монтессори. По мнению исследователей, именно Антон Семенович предвосхитил основы современного гуманистического образования.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: – это не сухие законы, а прежде всего честность и баланс. Это когда к человеку относятся так, как он того заслуживает своими поступками, а не по знакомству или статусу. Но есть важный нюанс. Справедливость – это не только про наказание за ошибки, это еще и про равные шансы. Для меня справедливо – это когда правила игры одни для всех, когда голос каждого услышан и когда успех зависит от твоих усилий, а не от того, где ты родился или кого знаешь. В жизни я стараюсь придерживаться простого правила – быть объективным, даже если это мне невыгодно. Справедливость для меня – это совесть в действии. Это смелость признать правду, даже если она на стороне твоего оппонента. Это фундамент, без которого невозможно нормальное доверие между людьми. Иными словами, справедливость – это когда по совести, а не как удобно.
1: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan и Mitsubishi. Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Автодизель и другие. Всего Балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владислав Русанов. А мы много хотим успеть. А мы много хотим успеть. Кто допеть, а кто долюбить. А мы за нас поводим смерть, из надежды свивая нить. А мы много хотим сказать, лишь бы слушать кто захотел. Лишь бы кто-то глядел в глаза в суете каждодневных дел. А мы много хотим забыть, и забудем не в первый раз. Чем казаться, так лучше быть, без иллюзий и без прикрас. А мы много хотим понять, не страшась ни тюрьмы, ни сумы. Как ладонь ляжет на рукоять, так за правду поляжем и мы. А мы много хотим простить, и чтоб нас простила земля. Веселей гляди, волчья сыть, нам полжизни еще догулять.
2: Владислав Русанов. Инженер, геолого-разведчик, кандидат технических наук. Живет в Донецке. Работает в Донецком государственном университете. Пишет и переводит стихи и прозу. В его авторском портфеле более 30 книг. Это стихотворение поэт написал в марте 22 года. Тогда обстрелы Донецка и других городов ДНР усилились во много раз. Ракеты ВСУ начали долетать практически в любую точку Донецкой Народной Республики. Донечане жили и работали под огнем, но никогда не теряли надежды.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Башкортостан – уникальная земля, где есть буквально все. Высокие горы, бескрайние поля и леса, богатые недра и щедрые дары природы. Но главное богатство республики – гостеприимный и талантливый народ. Люди, которые искренне любят и ценят родную историю, культуру, традиции. А еще всеми силами стараются продвигать их в масштабах России и за ее пределами. Хороший пример – этно-шоу «Зайнетдин». Его сверхзадача – популяризация башкирских мотивов среди молодежи с помощью языка. Музыки. Команда «Этно-шоу» преподносит башкирские народные песни и эпические сказания в современной обработке, используя самые актуальные музыкальные направления. Башкирские национальные мотивы, искусно переплетенные с модными аранжировками, буквально никого не оставляют равнодушным. Одна из самых ярких композиций «Этно-шоу» создана на основе народной песни «Берлиген». Зайнетдин, «Берлиген», язык исполнения «Башкирский».

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что многие памятники в Наукограде-Королеве – пример настоящих космических технологий? Один из них – это памятник стыковки «Союза» и «Аполлона», прозванный в народе «Шариком» или «Старым шариком». Новый шарик – это памятник спутнику. Увековечить уникальный проект решили в ЦНИИМАШ еще в 70-е годы. Сотрудники предприятия и создали проект памятника. В 96-м его демонтировали и отправили на реставрацию. Но дело затянулось. 20 лет шарик лежал на складе. Наконец, уже в наше время, руки дошли и до него. Главные космические компании России, РКК «Энергия» вместе с ЦНИИМАШ взялись за работу. Они восстановили погнутые и утраченные конструкции из алюминия и нержавеющей стали. Сделали новый постамент. Сейчас шарик стоит на площади Мазжорина и вновь стал одним из символов Королева.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

Тысяча поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в окрестностях Домодедово в селе Битягово расположена церковь 17 века, памятник архитектуры федерального значения. Точно известна даже дата постройки нынешнего храма – 1671 год. Именно тогда стольник Иван Телепнев построил каменную пятиглавую церковь, уже имевшую примерно тот же вид, что и сейчас. Рядом с церковью некрополь, который совершенно уникален. В Подмосковье найдется немного кладбищ, где хорошо сохранились каменные надгробия обычных крестьян, похороненных еще в конце 19 века.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Семейные ценности на радио «Гордость».
1: Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой Советского Союза Иван Иванович Лизжов воевал на Великой Отечественной в воздушной разведке с 19 лет. До этого уроженец подмосковной Каширы окончил Тамбовское летное училище ВВС и училище воздушных разведчиков в Башкирии. Его боевой налет 1260 часов. Это почти два месяца. Участвовал в параде Победы. 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В числе его наград 12 боевых орденов, в том числе 3 иностранных и 75 медалей. После войны Иван Иванович продолжил службу Родине, командовал авиаполком, работал в дипломатических миссиях Советского Союза в двух десятках стран. Возглавлял Всероссийский фонд социальной защиты увольняемых в запас военнослужащих. На юбилейном параде Победы 2000 года командовал сводным полком 1-го Украинского фронта. Кашира присвоила ему звание почетного гражданина, а Московский район Марьина Роща – почетного жителя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: считаю, и строятся крепкие отношения.
1: Истории о главном. Реклама. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Радио

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, это Илья Киреев. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планом застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали «Жестокий романс» с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
2: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие любят детективные фильмы и сериалы. Это же интересно, как вычисляют злодея, как доказывают виновность. И практически в каждом не обходится без экспертов. При этом в доброй половине картин говорят «эксперт». Впрочем, в политических и социальных ток-шоу не менее часто эксперта в какой-то области представляют как эксперта. А он и не возражает, как будто так и надо. Но так не надо. Нужно говорить «эксперт». Это единственно верный вариант, зафиксированный всеми словарями. Есть расхожее мнение, что «эксперт» с ударением на первый слог относится к профессиональному жаргону, но это не более чем мнение. В словарях такой нормы нет даже с пометкой «профессионализм». Наоборот, часто указывают «эксперт» неправильно. Так что говорим «эксперт» и только так. Тем более, если вы снимаетесь в кино, ведете криминальную хронику или вас приглашают в эфир в качестве эксперта.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий композитор-новатор Сергей Сергеевич Прокофьев родился в конце 19 века под Екатеринославом в семье ученого-агронома. Страсть к музыке ему привила мать. Композитор был вундеркиндом. Свою первую оперу «Великан» он создал в 9 лет. Дарование мальчика произвело такое впечатление на композитора Рейнгольда Глиера, что он некоторое время ездил в имение родителей Прокофьева давать ему уроки. В консерватории Прокофьев также был в числе лучших учеников. В начале 20 века начался взлет. Композитор познакомился с Сергеем Дягилевым и писал для него балеты. Но началась революция, Прокофьев уехал за границу. За рубежом он создал «Любовь к трем апельсинам», первую комическую оперу в мире. В 36-м Сергей Сергеевич решил вернуться на родину. Надо сказать, что за 20 лет жизни за рубежом он к белому движению не примкнул, держался вне политики и не имел проблем с советской властью. В СССР композитор выступил в нетривиальной роли. Написал для Натальи Сац симфоническую сказку «Петя и Волк» и создал музыку для двух фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Во время Великой Отечественной Прокофьев создал оперу «Война и мир», при его жизни ставшую классикой. Скончался композитор в один день со Сталиным. В час своей смерти он работал над оперой «Каменный цветок». Интересный факт: Сергей Прокофьев был талантливым шахматистом и назвал шахматы музыкой мысли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Включай свое. Ци родное.

0: системе с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Шуховская башня на Шабловке вдохновлена крестьянской корзинкой? Ее создатель, инженер Владимир Шухов, первым изобрел и запатентовал несущую конструкцию в виде гиперболоида вращения. Идею ему подсказали обычные плетеные корзинки. Изначально инженер мечтал превзойти Эйфелеву башню в Париже. Радиокрасотка на Шаболовке должна была вознестись на 350 метров. Но шел 19-й год, материалов не было, и Ленин проект в таком виде зарубил. Пришлось ограничиться 150 метрами. Во время стройки одна из секций обрушилась, чуть не погубив создателя. Шухова заподозрили в саботаже и грозили расстрелять в случае дальнейших проблем. Кстати, строили без лесов. Конструкции собирали на земле и поднимали на тросах. В 1941-м башня выдержала мощный тест на прочность. В нее врезался почтовый самолет. В результате машина погибла, а башня уцелела. Сейчас из-за коррозии шедевр Шухова нуждается в защите. 10 лет назад ее уже укрепляли. Но вопрос о возможной реставрации остается открытым.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Карелия – один из красивейших регионов мира. Его гордость – Онежское озеро. Каждый год множество туристов приезжает ловить жирного лосося, дышать свежим воздухом, любоваться стальным небом и медными соснами. А еще на берегах Онежского озера можно найти петроглифы – шедевры наскальной живописи наших далеких предков. Еще одно уникальное творение карельской природы – водопад Кивач – центральная точка одноименного заповедника. Когда-то посмотреть на него приезжали поэт Державин и император Александр II. Северная республика богата не только природой. Именно в Карелии расположены легендарные кижи, уникальный памятник русского деревянного зодчества, один из символов нашей страны наряду с Красной площадью. А музей изобразительных искусств в Петрозаводске порадует выставками, посвященными финскому эпосу и шедеврам Айвазовского. Едем в Карелию и слушаем карельский вальс Юрия Висбора.

0: Хазер.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.
3: Между прошлым

0: Реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01-05 по 31-05-26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
13: Радио «Гордость». В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: людях, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
2: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире можно увидеть парк, которому по 1000 лет? Живописный патриарший сад, по преданию, основал еще сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, живший в середине 12-го столетия. Именно он первым высадил в городе привезенные с юга вишневые деревья. Полностью подтвержденная письменная история парка покороче. Всего-то 400 лет. В 16 столетии он принадлежал Богородице-Рождественскому монастырю во Владимире. Обитель была в ведении патриархов. Отсюда и название. В советское время землю национализировали, однако сад сохранился. После Великой Отечественной появилась станция юнатов. Наряду с традиционными вишнями, яблонями и грушами они стали выращивать экзотику – миндаль, маньчжурский орех. Сейчас патриарший сад – зеленое сердце Владимира, где традиция соединилась с современностью.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Вениамин Каверин, советский писатель, драматург и сценарист, член литературной группы «Серапионовы братья». В своих книгах он ставил вечные вопросы борьбы добра и зла, любви и ненависти, научной честности и приспособленчества. Наибольшую известность приобрел приключенческий роман «Два капитана», в котором показаны овеянные романтикой путешествий духовные искания советской молодежи военного поколения. За «Два капитана» Каверин получил сталинскую премию, книгу десятки раз переиздавали, два раза экранизировали, и даже на сюжет романа поставлен печально известный мюзикл «Норд-Ост». Несколько интересных фактов о писателе. Каверин мечтал стать дипломатом и видел себя произносящим речь в Каире в мечети Аль-Азхар на Конгрессе освобожденных восточных народов. Он один из немногих, кто не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц. Именем писателя астрономы назвали астероид Вения Каверин.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: бы всем подряд.
1: Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Матушка-земля кто поет?
1: О, Татьяна Куртукова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Позор. Относительно недавно это слово обозначало попросту «зрелище». Владимир Даль определил его как нечто, что представляется взору. Таким образом, позор – близкий родственник таких слов, как, например, «взирать» и «воззрение». Слово «позор» общеславянское и до сих пор используется во многих славянских языках, где обозначает обычно «внимание» или «осторожно». Например, чешская «позорна пса» – эквивалент нашего «осторожно, злая собака». В ранних произведениях Александра Пушкина слово «позор» зачастую употребляется в значении «вид, зрелище». Однако уже в те времена это значение устаревало. В более поздних пушкинских текстах «позор» – это уже только бесчестие. Как именно произошла эта эволюция в русском языке? Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний. Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 2021 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Болконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В культуре каждого народа есть авторские песни, которые исполняются так часто, что кажется, будто они существовали всегда. Как правило, их ошибочно считают народными. Есть такая песня и в Карелии. «Русский нечут» в переводе «Раскрасавица-девица». Ее автор Иван Левкин, поэт, композитор, создатель и руководитель легендарных карельских хоровых коллективов. Эта песня стала в Карелии настоящим хитом. «Русский нечут» поют в разных интерпретациях буквально все. Ансамбль народной песни «Верия» из Сартовалы исполняет композицию в современной оригинальной аранжировке, которая близка и понятна самой широкой аудитории, в том числе молодежной. Символично, что в год создания новой версии «Русский нечут» в составе ансамбля «Верия» пела внучка автора песни Софья Хребтова. Ансамбль народной песни «Верия» «Русский нечут», язык исполнения «Карельский».

0: Реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка слышали слово «толмач» и название типа «толмачевский», но не все знают, что это значит. Так вот, истори толмачами в России называли переводчиков. Слово это еще прославянское, очень древнее. Происхождение его точно неизвестно. Некоторые авторы считают, что толмачи пришли к нам из тюркских языков. Другие ищут корни в древнейшем царстве Миттани, которое существовало еще в 13 веке до нашей эры. Так или иначе, где-то до 16 века у нас были только толмачи. А вот потом появилась специализация, и с ней новое слово. Переводчик. Так стали звать тех, кто переводит письменные документы. Толмачами же, как в старину, называли тех, кто переводит устно. Так что во времена Петра Великого толмач – это уже в переводе на наши реалии устный последовательный переводчик.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Гареев Муса Гайсинович, 1922-1987. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. За время войны совершил 250 вылетов на Ил-2, провел более 30 воздушных боев, сбил 2 самолета. С 1942 года воевал в составе 225-го и 505-го штурмовых полков. Участвовал в боях под Сталинградом, Донбассом, Крымом, Польшей, Германией и в освобождении белорусских городов. За героизм и 164 успешных вылета награжден 2 званиями Героя Советского Союза в 1945 году. После войны продолжил службу в ВВС и внес значительный вклад в развитие авиационной тактики.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня коллективизм — это не отказ от себя ради толпы, а сила — сопричастность. Это понимание того, что в одиночку мы можем сделать что-то быстро, но вместе мы можем зайти по-настоящему далеко. В жизни это проявляется как командный дух. Это когда успех общего дела ты ставишь выше личных амбиций. Потому что понимаешь, результат группы — это и твой результат тоже. Это готовность подставить плечо коллеге не потому, что надо, а потому что мы в одной лодке. Для меня это про доверие и знание того, что ты не один. Коллективизм — это когда «мы» усиливает каждого «я». Это когда люди объединяются ради большой цели, которую невозможно достичь в одиночку. Это про чувство локтя и общую ответственность за то, что мы строим вместе. Иными словами, коллективизм — это не подавление личности, а ее умножение через команду.
0: Истории о главном. Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографии.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Башня Грибоедова – одна из малоизвестных, но исторически значимых построек Санкт-Петербурга. Она находится в самом центре города, на углу улиц Грибоедова и набережной реки Фонтанки. Башня была частью старой городской стены, построенной в XVIII веке для обороны. Интересный факт. Несмотря на то, что сегодня башня выглядит как декоративный архитектурный элемент, изначально она служила сторожевой и наблюдательной точкой, с которой контролировали подходы к городу. В XIX веке эта башня стала символом спокойствия и безопасности Петербурга. Также башня связана с именем великого русского писателя Александра Грибоедова, улица которого получила свое название в честь него. Однако сама башня не имеет прямого отношения к писателю. Сегодня башня Грибоедова – это памятник архитектуры, который часто фотографируют туристы, ценящие историческое наследие Петербурга и его уникальный облик.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – наживая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: Реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны.

0: «Молодость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это «Радио Гордость». Мы на одной волне.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск однажды оказался в объективе Международной космической станции. Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал город с высоты более 400 километров и поделился снимком. На фотографии отчетливо видны жилые кварталы, зеленые массивы и промышленное сердце города – металлургический комбинат. Такие кадры – большая редкость, ведь далеко не каждый город можно различить с орбиты, а Магнитогорск вошел в их число. Для местных жителей это стало поводом для гордости. Город заметен не только на карте России, но и в космосе. Эта фотография стала своеобразным портретом с орбиты, подтверждением того, что Магнитогорск действительно уникален. Его масштабы и вклад в промышленность страны настолько значительны, что даже с огромной высоты город остается узнаваемым. Теперь у магнитогорцев есть особый факт, которым можно гордиться. Их город можно увидеть даже из космоса.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: вечные ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто ходит счастье

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Виссарионовна Ермольева – имя, которое спасло тысячи жизней. Она создательница первого советского антибиотика – пенициллина, препарата, который совершил настоящую революцию в медицине. Благодаря ее разработке к концу Великой Отечественной войны количество ампутаций и смертельных заражений крови практически снизилось к минимуму. Ермольева не просто ученый, а настоящий герой своего времени. Она работала в тяжелейших условиях, рискуя собственной жизнью, чтобы найти средства борьбы с инфекциями. Но знаете ли вы, что прототип советского пенициллина Ермольева получила из плесени, выросшей на стене бомбоубежища в Москве во время бомбардировок? Этот случайный, но судьбоносный образец и послужил основой для создания лекарства, которое спасло множество солдат. Сталин лично наградил Ермольеву за разработку пенициллина, но при этом потребовал, чтобы препарат был доступен для всех советских граждан. После войны Ермольева продолжила научную работу, создавая новые лекарства и обучая молодых ученых. Ее вклад в медицину невозможно переоценить. Зинаида Ермольева – символ мужества, таланта и самоотверженного служения науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Да, Россия – это большая и разная страна. В ней много культур, традиций, языков. Но ценности у нас общие. Я много раз это видел в поездках по стране. Я это видел, когда ездил к парням в зону специальной военной операции и видел, что различные религии, народности, культуры находятся вместе, плечом к плечу. И в этом единстве наша сила и наша уникальность. Поэтому давайте это хранить, чтобы нас никто никогда не смог одолеть.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdefensbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Трансфер или трансфер? Как в итоге правильно? И почему в этом споре несправедливо забыто о трансферте? Ведь именно его большой орфоэпический словарь предлагает как единственно возможную в русском языке форму. Словарь трудностей русского языка допускает обе нормы – трансфер и трансферт, но обязательно с ударением на последний слог. Давайте на этих вариантах остановимся. И теперь говорим только правильно. Интересно, что и трансфер, и трансферт в современном русском языке имеют целых три значения. Во-первых, так говорят о перевозке туристов до места назначения, когда их сопровождает представитель турфирмы, или о перелете с пересадками. Второе значение – термин «профессиональный», обозначающий смену места работы, как правило, при переходе между конкурирующими компаниями. Чаще всего в трансфертном или трансферном прыжке прибывают популярные спортсмены, меняя один клуб на другой. А еще это понятие активно используется в психоанализе. Так говорят, когда взрослый бессознательно переносит чувства, которые он испытывал к определенному важному человеку в детстве, на кого-то другого. Согласны, случаи бывают разные. Но помним, что любой трансфер или трансферт, в зависимости от контекста, легко заменяется такими родными сердцу проездом, переходом, переводом или переносом.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Вышедший на экраны в 1967 году фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» имел ошеломляющий успех. По многочисленным просьбам зрителей на киностудии решили снять продолжение. Через полтора года появились новые приключения неуловимых и собрали еще большую аудиторию. Для этой картины композитор Ян Френкель сочинил три песни. Одна из них «Русское поле» написана на стихи Инны Гоф. В фильме ее исполняет под гитару актер Владимир Ивашов в роли поручика Перова. Композитор Родион Щедрин назвал песню «Русское поле» музыкальным символом отчизны нашей, а поэт Расул Гамзатов – лучшей песней о родине. После того, как Юрий Гуляев исполнил «Русское поле» на заключительном концерте Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 71», песня стала хитом. Композиция вошла в репертуар многих эстрадных и оперных певцов. Среди них Лев Лещенко, Артур Эйзен, Евгений Беляев, Валерий Ободзинский, Иосиф Кобзон, Геннадий Каменный, Евгений Нестеренко, Дмитрий Хворостовский, Владимир Васильев. Сейчас песня прозвучит в исполнении Александра Иванова.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
2: Радио «Гордость».

0: самолет.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы. Но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто- и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: 6. Слушаем своих.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах радио «Готтерн».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня мы расскажем о герое России, дважды кавалере Ордена Мужества, майоре Игоре Юргине. Его дедушка Василий Харитонович Юргин воевал с фашистами в Великую Отечественную, служил начальником контрразведки СМЕРШ в составе 246-го минометного полка в звании лейтенанта. Данные о нем были секретными, много узнать не удалось, но память в семье хранилась. Вот и внук пошел по стопам деда. На СВО выпускник Благовещенского высшего командного общевойскового училища командовал штурмовым отрядом «Черная мамба». За мужество и героизм Игорю присвоили звание Героя России. После возвращения домой он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия. А его предшественник Петр Шамаев покинул пост, потому что отправился защищать в зону СВО. Благодаря фонду «Защитники Отечества» Игорь Юргин стал участником президентской программы «Время героев». Его наставник – глава Якутии Айсен Николаев. Специализация полностью изменила отношение ветерана к жизни. Пришло понимание важности патриотического воспитания молодежи. Теперь он проводит в школах уроки мужества. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

и друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могли.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвини Харкестер на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диска на танцполе и горячо.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные

0: Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тамбове есть удивительное место – музейный комплекс «Усадьба Асеевых», филиал знаменитого Петергофа. Настоящая жемчужина архитектуры. Он стоит на набережной Цны в окружении старинного парка. Построил усадьбу в 1905 году фабрикант и меценат Михаил Асеев по проекту архитектора Льва Кекушева. Внутри сегодня сохранилась атмосфера роскоши модерна, парадные залы, мраморные лестницы, лепнина и росписи. Уже больше 10 лет здесь работает музей. Посетители видят восстановленный интерьеры, узнают о семье Асеевых и купеческих традициях. А сотрудничество с Петергофом сделало усадьбу культурным центром. Здесь проходят выставки, концерты, проекты. Если окажетесь в Тамбове, обязательно загляните. Усадьба Асеевых дарит встречу с историей и атмосферой начала 20 века.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Константин Симонов, поэма «Суворов». Читаем. Суворов, посмотрев мельком, свернул газету колпаком и голову прикрыл от света. Снова Симонов, строчки из стихотворения «В командировке». Он, мельком оглядев свою каморку, создаст командировочный уют. Мельком или мельком, как правильно? Известно, что по стихам ударение проверять не стоит. Поэты люди творческие, для рифмы вполне могут поставить любое ударение. Но Симонов в обоих случаях против правил не погрешил. Большинство словарей считают варианты «мельком» и «мельком» равноправными, и лишь очень немногие относят вариант с ударением на втором слоге «мельком» к разговорной речи. Непреклонен только словарь ударений для работников радио и телевидения. «Мельком» и все тут. А вот откуда взялось это слово? По одной из версий, от древнерусского существительного «мельк», означавшего «миг», «мгновение». Форма творительного падежа со временем превратилась в наречие. Сейчас оно имеет два близких значения. Первое – бегло, вскользь, мимоходом. И второе – очень короткое время, недолго.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – Макшан.

все, эстен за пинов ярце, эстен за пинов ярце, эстен за катов, ну эстен за, я горясь. Его вани, виякай, виякай. А ты кишкин баськов ты, бука кемон рамов ты, бука кемон рамов ты, я стершарин калов ты, его нурясь.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов.
0: Радио «Гордость».
2: Всем привет, на связи Сергей Галанин. Вы слушаете «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что авторитетнейший музеевед своего времени, этнограф, географ и публицист Дмитрий Александрович Клеменц был не только талантливым исследователем, но и ярким революционером? Более того, революционная деятельность в определенной степени поспособствовала его становлению как ученого. Революционными деятелями Дмитрий увлекся в студенческие годы, был арестован и сослан в Якутию. Именно здесь, в Минусинске, Клеменц начал активно исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменц еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Договоры хоть раз в жизни читал и подписывал каждый из нас. И мы уверены, многие сталкивались с трудностью правильного произношения этого слова, как в единственном числе, так и во множественном. Как все-таки правильно – договор или договор? Договора или договоры? На сегодняшний день ответ звучит так. Строгой литературной норме соответствует второй с ударением на последнюю «о» – договор. Договоры. В непринужденном разговоре допускается вариант договора, но он считается просторечием. Ну и, конечно, есть профессиональный сленг. Если вам по долгу службы приходится работать с договорами, и в кругу коллег вы начинаете говорить «он подписал договор» или «передайте, пожалуйста, папку с договорами», то на вас могут посмотреть как минимум с легким недоумением. Во всех других случаях лучше применять общеупотребительный и стилистически нейтральный вариант «договор», «договоры», «договоров». И, конечно, не делать ошибок в письменной речи. Во множественном числе именительного падежа нормативный и просторечный или сленговый вариант на письме различаются. Так что пишите правильно «договоры», никак не «договора».
0: Радио «Гордость».

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.

0: друзья. До скорой встречи. До скорой встречи.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Омске есть улица, которая выделяется своей уникальностью – улица Чехова. И хотя название намекает на литературные традиции, сама улица представляет собой одну единственную девятиэтажку – дом номер 3. Это место сразу привлекает внимание горожан и туристов, ведь таких улиц почти не встретишь нигде. Дом был построен в 1969 году и стал первым девятиэтажным панельным зданием в Омске. В свое время это считалось настоящим технологическим достижением. Интересно, что нумерация домов на улице Чехова начинается с тройки, а не с единицы, как это обычно бывает. Эта деталь добавляет городу загадочности и создает ощущение, что улица почти музейный экспонат. Сегодня дом номер 3 на улице Чехова не просто жилой дом, он стал своеобразной городской достопримечательностью, символом оригинальности Омска и напоминанием о необычных и интересных уголках, которые могут скрываться даже в привычной городской застройке.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы «Любэ». «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять «Любэ»?» – написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: есть. Здесь все свои.
1: Ты ее помнишь?
2: Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
1: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Радиостанция «Гордость».
6: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен Сталинской премии.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на Радио «Гордость».
2: За

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовое включение в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Архитектор Михаил Пасохин оставил глубокий след на лице России. Сталинская высотка на Кудринской с удивительным для того времени подземным гаражом на 134 машиноместа, Кремлевский дворец съездов, Новый Арбат и микрорайон Северная Чертаново, где пытались создать очередное образцовое жилье новой эры, первые типовые панельки – все это создал один человек – Михаил Пасохин. Родился он в Томске, в юности увлекался живописью и работал учеником декоратора в Томском театре. Во время Великой Отечественной занимался тем, что вместе с другими архитекторами прятал, маскировал здания от налетов немецкой авиации. Стиль Михаила Пасохина импонировал Никите Хрущеву. Именно он поручил архитектору построить в никому неизвестной тогда Пицунде большой курортный городок в едином стиле. Корпуса санаторно-курортного комплекса, известного как «Семь свечей Пицунды», Пасохин спроектировал в 3 дня. Своим ученикам архитектор говорил: «Любой дом нужно проектировать как для себя».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Скипать. Слово, которое все чаще слышно в молодежных кампаниях. Я это пропущу, не буду смотреть, проигнорирую. Все это сегодня легко заменяется коротким «скипну». Происхождение у слова прозрачное. Английский глагол «skip» – пропускать, перескакивать. Сначала он закрепился в цифровой среде. На плеерах и видеосервисах кнопка «skip» означала переход через фрагмент. Отсюда и русское «скипать» – не смотреть, не слушать, не обращать внимания. Постепенно значение расширилось. Скипают уже не только рекламу или трек, но и сообщения, задания, встречи, даже людей. Я его «скипнул». По форме слово ведет себя как обычный русский глагол «скипаю», «скипаешь», «скипнул», «скипать». Слово разговорное, сетевое, с отчетливым молодежным оттенком. В нейтральной речи его легко заменить «пропустить», «проигнорировать», «оставить без внимания». Но в живом общении короткое «скипнуть» работает быстрее, и именно поэтому прижилось.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, Радио Гордость. Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
2: Я буду с тобой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Костроме есть храм, воздвигнутый благодаря английскому кладу? Это храм Воскресения на Дебре. Нарядное здание из красного кирпича с пятью главами построили во второй половине 17 века. Основную часть средств дал костромской купец Кирилл Григорьев, сын Исаков. Он вел крупную международную торговлю и однажды получил из Англии вместо бочонка с красителем бочку с золотыми монетами. Более того, оказалось, что по ту сторону границы никто ничего не знает о таинственном золоте. Тогда купец пожертвовал деньги на возведение одного из самых красивых храмов Костромы. Росписи в нем сделали известные мастера Ярославской школы. Часть древних фресок можно увидеть и сейчас, благодаря удачной реставрации.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
1: Начать, Лен, я хочу с актуальных новостей. Вот процитирую даже. А сейчас много сообщений, и к нам приходят в редакцию о ситуации с антиплагиатом.
2: Наболевшая.
1: Наболевшая, да. Особенно для студентов, как я понимаю, и для преподавателей.
2: Конечно.
1: Ну, а суть такова. Обновленный детектор антиплагиата массово помечает дипломы, как сгенерированные нейросетью. В том числе честные дипломы, ну, по крайней мере, тех, кто эти дипломы писал, ну, вряд ли можно обвинить в нечестности. Потому что, к примеру, студентку журфака Плехановского университета заставили упрощать научный стиль и портить язык, чтобы обмануть робота. Это вот один заголовок. Второй заголовок. Выпускнице пришлось 13 раз переписывать 90-страничный труд, потому что алгоритм упорно видел в нем машину. И таких заголовков и сообщений очень много.
2: Конечно.
1: В общем, мы получаем какой-то абсурд. Для того, чтобы быть человеком в глазах машины, нужно намеренно писать с ошибками, как-то косноязычно выражаться. Как с этим быть? И есть ли такая проблема в вашем университете?
2: Я думаю, что эта проблема есть сейчас в любом университете. Мне сложно отвечать за все сферы, все направления, поскольку, может быть, у технарей с этим дела обстоят чуть проще. У физиков, да, а у лириков сложнее, потому что, ну, мы гуманитарии, мы работаем с текстом, мы его анализируем, филологи, журналисты и так далее. Но я могу сказать следующее, и, может быть, у меня очень тут такая консервативная, даже жесткая позиция. Я приведу примеры собственные. Буквально 2 месяца назад я сдавала труд, в котором была 501 страница, на антиплагиат. Это наш вузовский антиплагиат. Ноль, ну понятно, что заимствования были, но процент использования искусственного интеллекта был равен нулю. Я не использовала искусственный интеллект. Второй пример. Моя дочь 2 недели назад сдавала дипломную работу для того, чтобы пройти систему антиплагиат. Она пишет по Шпаликову, это уже филологический факультет, и там тоже 0% использования искусственного интеллекта. И я в своем случае, и я знаю, что в ее случае искусственный интеллект не был использован вообще. То есть у нас, я не сталкивалась пока на сегодняшний день с проблемой, когда студент не использует искусственный интеллект, а ему выдают там 10%, 20%. То есть бывает такое, что искусственный интеллект использован, но подчеркивает не те места, где есть вот эти вот заимствования. Да? Такое бывает. Но если этого не было у нас, это не означает, что это не существует. Мы это понимаем прекрасно. Поэтому история с Плехановским университетом, история с другими университетами, с этими несчастными студентами, которые вынуждены переписывать, но при этом они абсолютно академически честны, да, она, конечно, должна получать обсуждение, нужно на эту тему дискутировать, и, конечно же, нужно просто-напросто совершенствовать эти системы антиплагиата. И, наверное, мы находимся просто сейчас в очень сложной ситуации, в очень такое непростое время живем, когда технологически еще система антиплагиата не получила своего максимального развития. То есть ее тоже обучают узнавать. И поэтому этот период, как мне видится, нужно просто пережить. Ну, а моя позиция, я уже сказала, что она такая жесткая, она такова, что мы идем в искусственный интеллект, и используем его ровно настолько, насколько нам не хватает собственного.
1: Может быть, нужны какие-то решения, ну, скажем, на государственном уровне, что этой проверки недостаточно, да, для полной оценки. Потому что, как я понимаю, я же не знаю, не студент, вам эта тема ближе. То есть, вот объясните мне схему. Есть диплом, он сдается на антиплагиат.
2: Да.
1: И если там этот плагиат якобы выявляется, то студент не допускается.
2: Не допускается, да.
1: Вот, то есть может быть какая-то дополнительная должна быть форма или мера оценки, может, собеседование какое-то, не знаю.
2: Нет, ну послушайте, он же этот диплом все равно защищает. Он, если его допустят, да, он потом придет на защиту, и все равно станет понятно, он сам его писал или нет. Два вопроса. И все становится очевидно. Но, понимаете, мы сейчас, вот, например, в нашем университете, мы не можем принять работу, где превышен порог заимствований или где допускается искусственный интеллект. В других университетах я знаю, что есть уже какое-то ограничение. Например, мы разрешаем на 10% использовать ИИ. Пожалуйста, но у меня мои опасения как преподавателя, как заведующего кафедры заключаются в том, что где гарантия, что этот студент использовал на 10%?
1: Да.
2: Да? Но мы и раньше же видели, когда не было никаких GPT, когда мы не писали работы с помощью нейросети, как делали студенты многие, ну не очень добросовестные, они брали какой-то текст, да, они его переводили с помощью переводчика на китайский, с китайского на французский, с французского на русский. Вуаля, у тебя 98% оригинальности.
1: Не слушайте, пожалуйста, Елену, а способ-то интересный, я вам скажу.
2: Но так не надо делать.
1: Но так делать не надо. Хорошо.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Радио «Гордость».

Всем известно, что именно России мир обязан открытием Антарктиды. В 20-м столетии отечественные исследователи подтвердили свое право зваться наследниками Лазарева и Беллинсгаузена, открыв озеро Восток подо льдами Антарктики. Площадь водоема больше 15 тысяч квадратных километров. Первым о его существовании заговорил великий Андрей Капица в середине 20 века. А теоретические основы для его открытия заложил Петр Кропоткин. Это он первым сказал, что температура толстого большого ледника растет вместе с его глубиной и на каком-то этапе станет равна температуре плавления льда. В начале 60-х группа исследователей во главе с Капицей провела сейсмическое зондирование ледника и определила примерное местонахождение озера. 30 лет спустя ученые начали бурение скважины. Оно длилось почти 20 лет. Достичь озера удалось чуть больше 10 лет назад. Это совершенно уникальный объект, единственный крупный подледный водоем на Земле. Известные аналоги есть на спутниках Юпитера. Гордимся нашими.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дергилев Егор Иванович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Егор Дергилев родился в Белгородской области, работал в колхозе. В 1939 году в 19 лет был призван в армию, воевал на фронтах 42-го, отличился в качестве санинструктора и как снайпер, лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника. Во время битвы за Днепр вынес из-под огня более 300 бойцов и командиров. В бою за овладение высотой – старшина медицинской службы Дергилев заменил тяжело раненого командира роты. Рота под его командованием захватила высоту и большие трофеи. В том бою Егор потерял руку. Осенью 43-го года Егору Дергилеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м он демобилизовался по инвалидности, окончил агрономический техникум, участвовал в освоении целины, поселился в Ставропольском крае.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Руслан Осташко, телеведущий.
2: Слушайте, а вы замечали, что у нас в России чувство справедливости – это какой-то встроенный из завода датчик, который работает на сверхвысоких частотах? Мы можем простить человеку ошибку, можем закрыть глаза на опоздание, но если мы чувствуем, что поступили не по правде, все внутри начинает кипеть. Справедливость для нас – это не просто сухие параграфы в кодексе, которые зачитывает судья в мантии. Это что-то гораздо более глубокое, живущее где-то между сердцем и совестью. Даже в самом обычном быту мы на это очень остро реагируем. Помните, как в детстве мы с братьями или сестрами делили одну конфету или яблоко? Если один откусил чуть больше – все, трагедия мирового масштаба. Так нечестно! И ведь с возрастом это никуда не уходит. Мы также болезненно реагируем, когда кто-то лезет без очереди, когда на работе премию получает не тот, кто пахал за двоих, а тот, кто лучше всех улыбался начальству, или когда сильный обижает слабого просто потому, что может. В нашем языке есть потрясающее слово – «правда». Не зря наш самый первый свод законов еще в древности назывался «русская правда». Для нашего человека закон и правда должны идти рука об руку. Если закон формально соблюден, то по совести все выглядит криво. Мы это за справедливость не признаем. Нам важно, чтобы все было по-честному, чтобы каждый получал по делам его. И награду за труд, и ответ за проступок. Иногда кажется, что мир – штука несправедливая по определению. Кто-то рождается в золотой колыбели, а кто-то всего добивается сам. Но именно наше стремление к справедливости заставляет нас строить такое общество, где у каждого есть реальный шанс. Это как в хорошей футбольной команде. Правила для всех одни, и если ты честно играешь и выкладываешься, ты молодец. А если хитришь, получи красную карточку, кем бы ты ни был. Когда в обществе есть справедливость, появляется доверие. А когда есть доверие, можно и горы свернуть. Мы ведь по-настоящему остро переживаем за людей, которых даже не знаем, если видим, что с ними поступили несправедливо на другом конце страны. Это делает нас единым целым. В конечном счете, справедливость – это тот самый фундамент, без которого любой дом, даже самый богатый и красивый, рано или поздно даст трещину. Потому что, как говорят в народе, сила в правде. А где правда, там и справедливость.
1: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Красногорском расположено самое большое собрание старинной техники в Европе? Музей Вадима Задорожного – это больше 1000 ретро-автомобилей, танков, самолетов. Многие экземпляры на ходу. За некоторыми экспонатами стоят целые истории сражений, поисков и реставрации. Например, мессершмитт, подбитый нашими в 44-м над Карелией и пролежавший на дне озера почти 75 лет. В 18-м году машину подняли со дна и отреставрировали. Сейчас можно совсем близко увидеть дырки, которые наши снаряды проделали в боках фашистской машины. Еще один уникальный экземпляр – советский самолет-амфибия «Чайка» с размахом крыла 30 метров. Масштабную машину дособирали прямо в музее.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хайп. Словечко пришло к нам в начале 10-х годов нового века и закрепилось в молодежном жаргоне в значении ажиотаж, шумиха, дешевая искусственно раздутая популярность. Используется оно скорее с негативным, чем с нейтральным оттенком. Слово заимствовано из английского языка, где словари зафиксировали глагол «хайп» еще в 30-е, а существительное в 50-е годы прошлого века. Уже тогда «хайп» в англоязычных странах употребляли в значении назойливый шум, агрессивная, лживая и навязчивая реклама. А вот откуда оно взялось в английском, исследователи так точно и не решили. Есть мнение, что хайп происхождение имеет греческое и восходит к хорошо знакомому нам аффиксу гипер, он же английский хайпер, который обозначает избыток, чрезмерность, патологическое увеличение. То есть хайп, возможно, близок к гиперинфляции, гипертрофии или гипертонии.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Одной из самых ярких композиций якутской певицы Саины считается знаменитая «Якутяночка». Впервые эта песня прозвучала почти полвека назад в исполнении Маргариты Суворовой. К песням народов Севера она относилась с большой любовью. Можно сказать, что они были визитной карточкой певицы. Побывав на гастролях в Якутии, Маргарита очаровалась местным народным и авторским музыкальным творчеством. Особенно запала в душу музыка композитора Аркадия Алексеева на стихи поэта-писателя-переводчика Семёна Данилова. В оригинале композиция называется «Танец Саха». Русский текст по просьбе Суворовой написал легендарный Леонид Дербенев. Долгое время «Якутяночку» Дербенева считали переводом даниловского «Танца Саха». На самом деле два поэта написали разные стихотворения на одну тему. «Якутяночка» в исполнении Саины звучит на двух языках. В текст включены строчки и Семёна Данилова, и Леонида Дербенева. Саина, «Якутяночка», языки исполнения, якутский, русский.

0: на земле и останется нас.
1: Реклама.
2: Мы птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

на границе с Турцией или Пакистаном. Полоса нейтральная, а справа где кусты? Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

хоть букет цветов подарить невесте. Ну что за свадьба без цветов? Пьянка и все. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. И к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела в лаж. И тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники

седан, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была

0: Но я, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Ершова, советский радиохимик, в 1945 году создала первую в стране установку по получению слитков металлического урана в электростали. Возглавляла радиохимическую лабораторию в секретном НИИ. Впервые в России получила соединение плутония из облученного урана. Родилась Зинаида Ершова в 1904-м. В науку пришла благодаря великому радиохимику Виталию Хлопину. До войны работала на заводе, где был налажен первый в нашей стране выпуск радия. Затем стажировалась в лаборатории Марии Кюри в Париже. После войны Ершова работала в полониевых проектах. Она создала установки для получения полония, которые использовали сначала в наших атомных бомбах, а потом в мирной энергетике и космических проектах. Работала Ершова и над водородной бомбой. Именно она получила необходимый для проекта тритий. Гордимся нашими женщинами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые произносят неправильно почти все. Сосредоточение. Одно из них. Да, именно так. С ударением на третью «о». Вне зависимости от того, о чем идет речь. О сосредоточении интеллектуальных сил или сосредоточении войск. Никакие другие ударения тут не допускаются. Как запомнить правильное ударение? Ни у кого не возникает желания ошибиться в слове «сосредоточен». Используем как проверочное и вспоминаем бессмертного Владимира Высоцкого, у которого будущего героя Советского Союза Сережку Фомина не любили за то, что он всегда сосредоточен. Ну или считаем буквы «О».
0: Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Доброта.
1: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Не все знают, что колокольня, изображенная на гербе Раменского, это не условный геральдический символ, а вполне реальная Борисоглебская церковь, самое старое здание современного города. Построили ее еще в начале 18 века на средства Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, сподвижника Петра I. С тех времен здание практически не изменилось. Храму повезло. В советское время его не трогали. Передали краеведческому музею и признали памятником архитектуры еще в 60-е годы. Первое упоминание в письменных источниках Борисоглебского озера связано именно с храмом на берегах этого водоема.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут Сковородкой, за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала XIX века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98.5 FM.
2: Здорово, Кострома!
3: Здоровенькие!
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милые, мню!
2: Умните! Умните!

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое с

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: Реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
9: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тамбовской области приступили к выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов. Машины оснащены инновационными системами, которые позволяют оптимизировать расход топлива и обеспечивать ровный проход по полю без пропусков и прикрытий. Этот проект реализуется совместно с одним из белорусских заводов сельскохозяйственного машиностроения. Его реализация позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства. Кроме того, на территории промышленной площадке планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Слушаем своих.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Рязанский был главным космическим радистом. Без него не полетел бы ни Титов, ни Гагарин. Именно он разработал систему радиоуправления легендарного «Востока», а потом и «Союза». Прославился будущий ученый еще в детстве. В 28-м году 11-летний радиолюбитель первым установил связь с ледоколом «Красин», который шел спасать итальянских авиаторов, потерпевших бедствие в Арктике. Подростком Михаил Рязанский возглавил антенный полигон в Нижегородской радиолаборатории. Самый первый отечественный радиолокатор, который ставили на все советские танки Великой Отечественной, это тоже Рязанский. Но в историю человечества его привело знаменитое «Бип-бип», разработанный ученым и его коллегами радиопередатчик, стоял на первом спутнике. Затем были пилотируемые космические корабли, автоматические станции, благодаря которым вели первые исследования Луны. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Ивушка.
1: Знаете, для меня семья – это не просто ячейка общества, а твой личный безопасный порт и место, где ты впервые учишься любить по-настоящему. Даже сейчас, когда я живу в Москве, а мои корни остались в далеком Магадане, я чувствую эту невидимую связь с родными каждую минуту. Семья – это те люди, которые верят в тебя еще до того, как ты сама в себя поверила, и которые будут рядом, даже когда выключаются все софиты. Это про взаимную поддержку, про ответственность друг за друга и про ту самую безусловную любовь, которая дает тебе силы двигаться к самым смелым целям. В 20 лет начинаешь по-новому ценить моменты, проведенные с близкими, и понимать, что крепкая семья – это реально крутой тренд и фундамент всей нашей жизни. Классно, что сейчас в России столько внимания уделяется поддержке семей и реализуется целый нацпроект, ведь именно здесь формируется наш характер и передаются те самые ценности, которые делают нас нами. Это не про скучные обязательства, а про умножение радости и создание атмосферы, где каждый чувствует себя защищенным. Семья – это наша опора в любые времена, помогающая сохранять внутреннее равновесие и веру в лучшее. Я часто думаю о своих предках, о тех поколениях, которые передали мне свои таланты. Моя музыка во многом вдохновлена семейными историями и традициями, которые я хочу бережно сохранить и передать дальше. Ведь человек по-настоящему крепок только тогда, когда за его спиной стоит его род. Создавать крепкие союзы, расти детей в любви и уважении – это, пожалуй, самый важный созидательный проект в жизни любого человека. И я верю, что именно такие искренние, любящие семьи делают нашу страну по-настоящему сильной и счастливой.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18. Плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
4: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Радио «Гордость». Позывные

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, родные. Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей истории ГАЗ рассказывает о развитии одного из крупнейших автомобильных заводов России с 1930-х годов до наших дней. Экспозиция включает довоенные модели по лицензии Ford и первые советские легковые и грузовые машины. Посетители увидят ГАЗ-А и ГАЗ-АА, легендарную «Победу», классику «Волгу» и внедорожник ГАЗ-69, а также современные «Газели» и прототипы. Экспозиция рассказывает о роли завода в годы войны, когда производство полностью переключилось на военную технику, о том, что первые модели создавались по американской документации, и о том, как «Волга» стала символом эпохи. В музее хранятся уникальные опытные образцы и восстановленные экземпляры. Есть двигатели в разрезе и макеты технологических линий,

0: что помогает понять эволюцию производства. Место будет интересно любителям техники и всем, кто хочет увидеть историю отечественного автомобилестроения вживую.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

моя маленькая комната снова запахла живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты наш

небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила,

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда говорят «это липа», не всегда имеют в виду дерево. В переносном смысле липа – это подделка, имитация, суррогат. Если фальшивку, будь то документ, предмет или информация, выдают за оригинал, это обман, как минимум. Но почему именно липе суждено было стать символом таких неблаговидных действий? Одна из наиболее правдоподобных версий уходит в средние века, когда важные письма на Руси начали скреплять печатями. Печати делали из металла, их отличали витиеватая гравировка и выраженный рельеф, чтобы по качеству оттиска можно было судить о достоверности документа и надежности источника. Желая подделать бумагу, мошенники вырезали печать из липовой древесины, мягкой и податливой. Оттиск зачастую выглядел правдоподобно, но наметанный глаз легко замечал фальшивку. Тогда говорили, что печать липовая, а документ – липа. Со временем слово перешло из криминального жаргона в разговорную речь и публицистику. Употребление его стало гораздо шире. Мы можем сказать не только липовый сертификат, но и, к примеру, липовые новости, липовые слезы. А еще можем поиграть словами, например, произнести многозначительно – липовый мед очень полезен, если он не липовый.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Кинофильм 76-го года «Моя любовь на третьем курсе» не стал сверхпопулярным и вряд ли сейчас его вспомнят многие. Но вот две песни из него стали хитами на все времена. Про первую из них «Как молоды мы были» радио «Гордость» уже рассказывала, однако Александр Градский исполнил в фильме еще одну мощную композицию «Яростный стройотряд». Это ярчайший пример комсомольской лирики. После выхода фильма на экраны песню стали исполнять буквально все советские стройотряды и не только. Стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц комсомольской истории. Молодые люди двигали вперед экономику страны и росли как профессионалы и личности. Их традиции сейчас развивают российские студенческие отряды. В том числе продолжают петь эту песню, которую мы послушаем в оригинальном исполнении Александра Градского.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута, теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок». Первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с Радио «Гордость».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем, дорогие друзья. Винихар, оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: раскрашен диско на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что нефтехимия как наука появилась благодаря российскому ученому Владимиру Марковникову? Именно он первым изучил кавказскую нефть еще в позапрошлом веке. Ему удалось показать, что бакинская нефть на 4/5 состоит из еще неизвестных тогдашней науке углеводородов. Это Марковников выделил и описал их. А еще ученый одним из первых изучил происхождение соленых озер российского Поволжья. Родился Владимир Марковников в Нижнем Новгороде в 1837 году. Изначально учился на юриста. Судьбоносной стала встреча с Александром Бутлеровым, который увлек студента химией. Именно Марковников создал серьезную химическую научную школу в Московском университете. До него там была только маленькая старенькая лаборатория. Ученый сумел добиться строительства новой и даже открыть ее двери для первых женщин-студенток. Интересный факт. Среди его сотрудниц была первая русская женщина-химик Юлия Лермонтова.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц для консалитов и активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, поэтому на сайте ВБ-банк. Реклама ООО ВБ-банк.

0: ударением на последний слог. Причем не важно, о чем идет речь, о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант «квартал» с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал. Но если специалисты в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет: «Так как же будем говорить?» И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком во вверенном ему квартале. Излюбленный герой Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других русских классиков.
1: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей Мирового океана в Калининграде – это уникальный музейный комплекс, посвященный истории изучения и освоения Мирового океана. Здесь можно увидеть подводные лодки, научно-исследовательские суда, морские аквариумы и другие экспонаты, рассказывающие о тайнах и загадках морских глубин. Музей предлагает посетителям отправиться в захватывающие путешествия по океанам, познакомиться с жизнью морских обитателей, узнать об истории мореплавания и современных технологиях освоения океана. Одной из главных достопримечательностей музея является подводная лодка Б-413, на которую можно спуститься и почувствовать себя настоящим подводником. Интересный факт. В музее хранится скелет кашалота, найденный на берегу Балтийского моря. Знаете ли вы, что в музее проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы и другие образовательные программы для детей и взрослых? Музей Мирового океана – это место, где можно открыть для себя удивительный мир океана, узнать много нового и интересного и почувствовать себя частью этого огромного и загадочного мира. Это приключение, которое запомнится надолго.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Отене переводится с алтайского как «мать огонь». В традиции народов Алтая одухотворение природы, почитание духов воды, рек, гор и, конечно, духа огня. Не случайно традиционная алтайская свадьба начинается с обряда почитания огня как очага любви и верности. Огонь восхваляют, благодарят за то, что приносит свет и тепло, кормит, создает уют и оберегает благополучие в семье. Молодой алтайский этномузыкант, виртуоз горлового пения Анчи Кудачин исполняет народную песню «Мать огонь» на мотив собственного сочинения и в оригинальной обработке. Через исполнение народной песни в новой созвучной времени аранжировке Анчи старается привлечь внимание слушателей и прежде всего молодежи к традициям и обычаям родной земли. Анчи Кудачин, Отене. Язык исполнения алтайский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Евгений Дубов. Приятно снова быть в вашей компании на волнах Радио «Гордость». Впереди у нас целый час, наполненный музыкой, которая заставляет сердце биться чаще, ну, а душу петь, конечно. Мы посчитали все ваши голоса и готовы представить результат. Начинаем с 10-й строчки. И здесь сразу новинка. Знакомьтесь, если еще не слышали, проект «Лука» с композицией «Дождись». За этим именем стоит Никита Лукашов, большой талант, автор, исполнитель, которого многие могут помнить как финалиста шоу «Песни» на ТНТ. И Никита не просто пишет хиты, а реализует важный проект в поддержку наших бойцов, ветеранов и их семей. И делает это искренне. Встречайте.
1: 10-е место.

0: Подожди.
1: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
2: Хит-парад великой страны.
3: Это «Радио Гордость», с вами Евгений Дубов. Мы продолжаем взбираться вверх по нашей музыкальной лестнице. И на 9-й ступеньке сегодня Сергей Бабунец, группа «Лампасы» и «Забара» с треком «Гагарин». Парни на этой неделе остались при своем, сохранив позицию, но все в ваших руках. Голосуйте активнее на «Радио Гордость РФ», и они полетят. Кстати, имя первого человека, покорившего космос, не только в творчестве упоминают. Практически в каждом городе России есть улицы Гагарина, и даже за рубежом они есть. А в Смоленской области целый город носит имя Юрия Алексеевича. Но самое главное, что память о нем и его подвиге живет в сердцах миллиардов людей по всему миру.
2: Девятое место.

0: А потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.

0: Хит-парад великой страны продолжается, и прежде чем мы узнаем, кто занял восьмую строчку, пришло время познакомиться с претендентом. Встречайте старых знакомых группу Чапаев. Вы наверняка помните их по треку «Завяжи мне глаза», который был в хит-параде. Ну а сегодня они представляют свой новый сингл «Наши города». Это история о родных местах, которые объединяют нас всех, рассказали артисты.
1: «Наши города» — это песня о любви к нашей большой и красивой стране. Каждому городу, каждой улице, каждому дому. Я объездил множество городов России, общался с самыми разными людьми и везде чувствовал себя дома. Потому что где бы ты ни был, ты среди своих. Это песня о том, что нас объединяет, о памяти наших дедов и прадедов, о гордости за свою землю, о том, что мы один народ. Неважно, живешь ты в большом городе или маленьком поселке, ты часть чего-то большего и важного. «Наши города» — это не просто песня, это про каждого из нас.
0: Если эта песня отзовется в вашей душе, заходите на радио «Гордость РФ» и выражайте ей симпатию. Ваша поддержка может вывести коллектив Чапаев в основную десятку уже через неделю.
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это была группа «Чапаев» в хит-параде великой страны. Их песни «Наши города» пока нет в списке лучших, но вы можете это изменить. Голосуйте на сайте «Радио Гордость». Ну а мы возвращаемся к участникам чарта. На 8-м месте сегодня Виктория Черенцова с песней «Двое». За неделю композиция потеряла 2 строчки, но градус искренности в ней меньше от этого не стал. Многие знают Викторию не только по ее проникновенному вокалу, но и как героиню сериала «След», где она блестяще исполнила роль капитана юстиции Вероники Жилиной. При этом в музыке Вика раскрывается совсем иначе. Она хрупкая, искренняя и очень глубокая.
1: 8-е место.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона и в хит-параде великой страны. Время для музыки, которая идеально попадает в настроение момента. Весна в этом году выдалась с характером. Еще несколько дней назад казалось, что уже не будет никогда ни тепла, ни солнца. Но русских людей холодом не испугаешь, особенно когда рядом есть те, кто согреет. Ну или тот, кто согреет. Сегодня вспомним трек Алексея Поддубного, он же Джанго. Его «Холодная весна» стала настоящим саундтреком романтиков, когда за окном неуютно, а в душе светло. Греемся вместе под правильную музыку.

0: Хит-парад великой страны.
1: Продолжаем наш музыкальный полет. С вами Евгений Дубов, и мы добрались до 7-й строчки, где зафиксировано лучшее продвижение недели. Да-да, группа «Зверобой», ее песня «Долгие дороги» совершила мощный рывок, отыграв сразу 3 позиции. Вот что значит настоящая народная поддержка. А все потому, что эти парни знают толк в настоящем мужском роке. Их музыка — это всегда честный разговор о жизни, о пути, о тех испытаниях, что делают нас сильнее. Видимо, их дорога сегодня ведет прямиком в ваши сердца. Голосуйте на радио «Гордость РФ», если хотите видеть их еще выше.
0: 7-е место.

0: Это хит-парад «Великой страны». Мы продолжаем движение к вершине. А прямо сейчас особый повод. 4 мая исполнится 112 лет со дня рождения Марка Фрапкина. Легендарный композитор написал музыку, под которую наша страна прошла через самые сложные героические годы. Его «Случайный вальс» и «Дорога на Берлин» стали бессмертными, особенно в исполнении Утесова. Но была у Фрапкина и особая любовь к небу. Песня «Там, за облаками» была написана для фильма о летчиках-испытателях, людях стальной воли. И сегодня мы слушаем оригинал от легендарных «Самоцветов». И, конечно, гордимся нашей историей.
1: Народное достояние.

0: Это хит-парад великой страны на радио «Гордость». Движемся дальше. На шестом месте сегодня «Тандем», группа «Город 312», Сергей Нехаенко. Песня «Дальше жить» немного сбавила темп, опустившись на одну строчку, но ее жизнеутверждающий посыл актуален как никогда. Кстати, Сергей не только обладает мощным голосом, но и является кандидатом в мастера спорта по боксу. Шутить с ним не советую. Видимо, этот бойцовский характер помогает ему так уверенно держаться в нашем чарте. Сильная песня от сильных людей. Слушаем.
1: Шестое место.
2: Я буду с тобой, как жаль, что теперь только мысленно.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
1: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость».
7: Это Радио «Гордость». Лучшие песни недели. И я, Евгений Дубов, с вами приветствую. Позади уже половина нашей десятки. И прежде чем двигаться дальше по списку, представляю еще одного кандидата. Алиса Супронова. Девушка, чей голос невозможно спутать ни с чьим другим. Она мастерски вплетает этнические мотивы в современную канву. Ее новая работа «Оно того стоит» создана в рамках проекта «Музконтент» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слово автору.
8: Песню «Оно того стоит 2.0» я сделала в стиле неофолк. И это не случайно. Музыка в сочетании с текстом – огненная смесь. Жизнь дает нам испытания, проходя которые мы порой думаем, что не справимся. «Оно того стоит» – песня о том, чтобы никогда не сомневаться в своих силах и доверять Вселенной. И когда опускаются руки, и когда хочется прыгать от радости, слушайте эту песню. Помните, что все, над чем вы трудитесь, чего достигаете, проходя испытания, оно того стоит.
7: Слушаем новинку от Алисы Супроновой и не забываем заходить на Радио «Гордость РФ», ведь только ваши голоса решают, окажется ли она в топе на следующей неделе.
1: Кандидат в хит-парад.

хит-парад великой страны в эфире. Только что звучала Алиса Супронова. Ее песня «Оно того стоит» пытается попасть в десятку лучших. Если она вам понравилась, помогайте ей в этом. Голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а я представляю следующего участника. На пятом месте сегодня проект «Мы из России» с композицией «Русский дух». Уверенный подъем сразу на две ступеньки. Вообще, понятие «русский дух» — это не просто строчка из Пушкина про то, чем там пахнет.

0: эфире радио «Гордость». Скоро узнаем, кто стал лучшим на этой неделе в нашем чарте. А пока совершим путешествие. В Тулу отправляемся. Город оружейников, пряников, гармошек. Но еще это и родина коллектива «Руна Проджект». Его создали Алексей Усольцев и Ирина Брыкова. Это настоящие музыкальные алхимики. Они смешивают аутентичный фольклор с электронной музыкой. Группа уже покорила крупнейшие фестивали, а сегодня они представляют нам новую песню «Одна страна». Это мощный гимн о нашем единстве и внутреннем достоинстве. Почувствуем вместе этот ритм.
1: Едем по стране.

0: Это хит-парад великой страны. Уже четвертое место. Здесь Мария Луговая. Сегодня песня «Жду тебя» потеряла одну позицию и вылетела из тройки. Поддержите артистку, ведь ее творчество отражает голоса тысяч женщин, которые каждый день верят, надеются и создают тот самый надежный тыл для наших героев. Очень личная и честная история уже в эфире.
1: Четвертое место.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Открываем капсулу времени в хит-параде великой страны. Ровно год назад в нашем чарте дебютировала песня, которая заставила плакать всю страну. Группа «Катюша», «Жены героев» и детский хор «Лилиум» записали трек «Обещание сломаться». Автор текста Нана Хаттл тогда рассказывала, что писала ее как молитву. Год прошел, а слова «Я в тебя верю, я тебя жду» стали только актуальнее. Давайте сегодня вспомним, как это было, и поддержим тех, кто сейчас находится на передовой.

0: Хит-парад великой страны.
1: Это хит-парад великой страны, и мы вышли к вершине. Вон она, видите? С вами Евгений Дубов. Время узнать именно тех, кто сегодня получил максимальную поддержку.
0: Тройка лидеров.
1: Бронзу забирает народный артист Олег Газманов. Его композиция «Слова – это просто ветер» немного уступила позиции, спустившись на третью строчку. При этом я не удивлюсь, если через неделю она сможет вернуть себе лучшее место благодаря какому-нибудь акробатическому трюку. Ведь певец в свои годы находится в завидной форме. Недавно снова поразил фанатов, выполнив сальто на концерте. Но, несмотря на это, в его песнях всегда можно найти глубокий смысл. Слушаем.
0: Третье место.
2: Ты моя

0: Это хит-парад великой страны на радио «Гордость». Мы в шаге от вершины, и накал страстей здесь запредельный. На второй строчке сегодня настоящая ракета нашего чарта Анна Волкова. Ее трек «Посвящаю моей России» прибавил сразу две позиции за неделю. И это абсолютно заслуженно. Певицу часто называют одной из самых искренних исполнительниц новой патриотической волны. Это не просто слова, ведь она сама пишет, сама все чувствует и сама доносит эту энергию до каждого. Недавно презентовала новую песню «Русская Аленка», но именно посвящение России сегодня штурмует наш Олимп на радио «Гордость».
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны. Наконец-то вершина нашего чарта. Здесь вторую неделю подряд обитает Миха Бунин с песней «Родина моя». Абсолютная любовь слушателей радио «Гордость». Миха — тот артист, который долго шел к успеху, и сейчас пришло его время. В своих соцсетях он пишет, что для него родина — это не просто слово, а люди, которые стоят за его спиной. И, судя по результатам голосования на этой неделе, за его спиной вся страна. Скоро вновь насладимся гимном этой весны. Дождитесь этого момента. А я прощаюсь. С вами был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

руки стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Вячеслав Воробьев во время службы в Белгородском ОМОНе был направлен в горячую точку. В феврале 2009 года старший сержант Воробьев участвовал в штурме захваченного бандформированием дома и как наиболее подготовленный пошел первым. Увидев готовых к бою бандитов, он открыл огонь и принял первый удар на себя. Сослуживцы успели перегруппироваться и вступить в бой с выгодных огневых позиций. Вячеслав был ранен, но продолжал бой и корректировал огонь своих товарищей. Бандиты расстреливали его практически в упор. Позже врачи насчитали на теле ОМОНовца 16 пулевых ранений. Не желая сдаваться, боевики подорвали дом. Воробьева засыпало обломками, но товарищи сумели его вытащить. В марте 2009 года Вячеслав Воробьев был удостоен звания Героя России. Сейчас герой живет в родном Белгороде. Ранения пока не позволили ему встать на ноги, но Вячеслав ведет насыщенную жизнь. Окончил университет, избирался депутатом городского совета, стал одним из почетных факелоносцев зимних Олимпийских игр в Сочи. 200-метровую дистанцию Вячеслав Воробьев преодолел в инвалидной коляске.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Буллинг – очень неприятное слово, англицизм. Производное от «булли», в переводе «хулиган», «драчун», «задира». Термин вошел в русскую речь вместе с появлением огромного массива переводной, психологической и педагогической литературы, посвященной отношениям в коллективах детей и подростков. Буллинг, в отличие от абьюза, увы, удел юных. Это регулярные, намеренные негативные действия, направленные на ребенка со стороны других детей с целью причинения вреда морального или физического. Буллинг может принимать различные формы, от распространения слухов, оскорблений и угроз до реального применения силы. Особенностью буллинга являются самые презираемые в любом обществе признаки – трое на одного или даже все на одного. Как правило, на самого слабого, который не может защитить себя сам, а обратиться за помощью. Помощью стыдиться. Второй признак – скрытое использование, но чтобы не застукали и не прилетело. Тоже не самая лучшая характеристика агрессивного большинства. Время задаться вопросом, а чем буллинг отличается от давно известного слова «травля»? Это синонимы. Возможно, в психолого-педагогических кругах русский аналог показался менее модным и менее наукообразным. Но как ни назови, явление отвратительно по своей сути, и месту в обществе ему быть не должно. Точка.
0: Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».
3: Я хотел бы

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то,

0: История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы и актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. «Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню», рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. «Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23 февраля 2025 года. Послушаем песню «Мариуполь» на стихи Дмитрия Мельникова в исполнении Дениса Майданова.
1: Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море, что по морю по синему лодка плывет серебристым улыбком.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Метод безболезненного вакцинирования. Российские ученые разработали инновационный способ введения вакцин на основе использования пластыря с микроиглами. Иглы представляют собой миниатюрные пирамидки. Их длина позволяет пройти роговой слой кожи, не затрагивая нервных окончаний и не причиняя боли даже детям. Через непродолжительное время, от нескольких минут до нескольких часов, микроиглы растворяются. Это изобретение обеспечивает не только безболезненность введения вакцин, но и позволяет использовать меньшие дозы препаратов.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Коллаборация. Это слово серьезно потеснило в нашей речи простое русское сотрудничество. Почему-то особенно коллаборацию полюбили в научной сфере, искусстве и в бизнесе. Казалось бы, что тут такого? Очередное иностранное заимствование. Мало ли их. Но вот у коллаборации существует еще одно очень негативное значение. Это не сотрудничество в хорошем смысле слова. Это помощь, которую жители захваченной врагом территории оказывают оккупанту во время войны. В русском и многих других языках коллаборационистами, чувствуйте общий корень, называют тех граждан, оккупированных нацистами стран Западной Европы, которые активно сотрудничали с фашистским режимом. Тех, которые сдавали гестаповцам своих же соседей. Наиболее известный пример коллаборационизма – это режим Виши во Франции. Неудивительно, что после разгрома Третьего Рейха коллаборационистам припомнили все их грехи. Так что давайте говорить по-русски и не заменять сотрудничество коллаборацией. Для русского уха заимствование коллаборация звучит неприятно.
0: Радио «Гордость».

0: забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
1: Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою

праздны, у свой законный гласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, у свой законный гласный.

0: добра ты прочь гони, соблазны у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наш соотечественник Герман Титов был на орбите вторым, но во многом первым. Это он первым совершил полет длительностью более суток. Это он первым управлял космическим кораблем вручную, маневрировал на орбите. Ему принадлежат первые фото планеты из космоса. Наконец, Титов был первым, кто спал и ел на орбите. Это для него разработали и закатали в тюбики первые космические обеды из трех блюд. Овощной суп-пюре, печеночный паштет, сок из черной смородины. Поесть, кстати, удалось с трудом. На орбите одолевали головокружение и тошнота. Чтобы коллеги не беспокоились, космонавт передавал на Землю, что все вкусно, однако подкрепиться смог лишь незадолго до окончания полета. Герман Титов прожил долгую жизнь. После окончания космической карьеры он успешно занимался наукой и подготовкой молодых космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня взаимопомощь и взаимоуважение – это фундамент любых нормальных отношений. Если коротко, это признание того, что мы нужны друг другу. Взаимоуважение – это точка отсчета. Это когда ты принимаешь границы другого человека, его мнение и время как нечто ценное, даже если вы в чем-то не согласны. Это общение на равных, без попыток возвыситься за чужой счет. А взаимопомощь – это логичное продолжение уважения. Это понимание, что никто не всесилен. Сегодня я помогу тебе, поделюсь опытом или ресурсом, а завтра, когда ресурс закончится у меня, я смогу опереться на тебя. Это не рыночный обмен «ты мне, я тебе», а создание среды, где никого не бросает в беде. Для меня эти ценности про надежность. Это когда ты уверен в людях, которые рядом, а они уверены в тебе. Это то, что превращает группу случайных людей в настоящую команду или семью. Уважение – это то, как мы смотрим друг на друга. А помощь – это то, что мы друг для друга делаем.
0: Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

0: особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Старушко. Пуанты. Черным летом белый лебедь, грязно-серый дым. Чары смертные развеять, нет живой воды. На бульваре аккуратном, там, где все стряслось, пару ношенных пуантов кто-то вбил на гвоздь. Гран-батман, мечты о сцене, где он, твой балет? Сердце в клочья, совершенно нечему болеть. На стволе под ветром жгучим, в память о беде, пара туфелек летучих пляшет по ДД. А дадажио до скерца то затихнут вдруг, то как раненное сердце снова тук-тук-тук.
2: Стихотворение написано по следам страшной трагедии. Вот что рассказывает автор, поэт Ольга Старушко. Катя Кутубаева, ее бабушка Татьяна и педагог-хореограф Галина Володина погибли под обстрелом в Донецке 4 августа 2022 года. Снаряды легли рядом с театром оперы и балета имени Соловьяненко, которому Галина Васильевна, выдающийся балетмейстер, отдала не один десяток лет. А 12-летняя Катя собиралась в Петербург, в Академию русского балета имени Вагановой, куда уже была зачислена. Когда я увидела на снимке балетные туфельки, прикрепленные кем-то из педагогов Кати на стволе дерева, услышала их стук, неравномерный, но настойчивый. Каждый удар прямо в сердце.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Да поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Тихий Дон начинается с ручейка-фонтанчика в детском парке Новомосковска. Это одно из мест, где через реку можно перешагнуть. Красивая Меча – приток, после которого Дон становится большой рекой. Фотографы ездят на Мечу ради белых меловых скал, редких в нашей стране. В Воронежской области, в урочище Кривоборье, Дон изгибается идеальной подковой. Донские места – казацкие, шолоховские. Их духом можно проникнуться в станице Старочеркасской, которая много лет была главным городом донских казаков. Местный историко-культурный музей открыли еще в советское время по инициативе Михаила Шолохова. Атаманский дворец в стиле классицизма сохранился с позапрошлого века. В нем можно увидеть памятники славного прошлого, азовские трофеи Петра Великого, трофейные солнечные часы, которые казаки вывезли из Турции. Едем на Дон и слушаем посвященную ему песню казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» на радио «Гордость» 107.1 FM в Ростове-на-Дону.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Уфе, столице Башкортостана, хранится один из самых сладких символов региона – башкирский мед. Из-за чистейших лугов и лесов здесь родились уникальные сорта – липовый, гречишный, таежный. Благодаря своим неповторимым чистоте и вкусу, башкирский мед стал не просто продуктом, а брендом. Он экспортируется за рубеж, участвует в дегустациях, а Уфа часто называется настоящей медовой столицей России. В самом городе работает дом меда, где собраны десятки сортов из разных районов республики, а покупателей встречают десятки видов пчеловодческой продукции – от пасты до косметики на медовой основе. Когда вы выбираете банку с надписью «Башкирский мед», помните, вместе с ней вы держите в руках кусочек природы Башкирии, Уфы и ее окрестностей. Этот мед не просто сладость, а часть культуры, традиции и заботы о пчелах, которым верны поколения башкир.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.
0: Гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей. И будьте достойны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсии Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Прогресс не стоит на месте. Новые явления привносят в наш язык модные словечки. Для русского слуха звучащие диковато. Одно из них – brain rot. Пришло слово из английского и значит буквально «гниение мозга». Обычно так называют абсурдные картинки и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Вроде и смотреть невозможно, и в то же время не оторваться. Склоняется это словечко, как обычное русское существительное мужского рода. Интересно, что в английский понятие «brain rot» ввел конкретный человек – писатель Генри Торро. Тогда термин перевели как «умственная гниль». Можно было бы и сейчас придумать новое словцо, хорошо звучащее на русском. Ну, или хотя бы вспомнить о чепухе или нелепице. А не тащить в родной язык словечки, которые по-русски звучат так же странно, как часто выглядят художественные шедевры искусственного интеллекта.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что географ, полярный исследователь, этнограф и писатель, член-сотрудник Русского географического общества, уроженец Курганской области Константин Насилов, одним из первых оборудовал метеорологическую станцию в северных широтах для стационарных наблюдений и одним из первых применял фотоаппарат для научных исследований севера. Он родился в селе Маслянском Пермской губернии, ныне Курганской области. При поддержке Русского географического общества он исследовал бассейны рек Северного Урала в поисках золота. В конце 19 века Константин Насилов стал основоположником арктической традиции долговременных зимовок, проведя 3 года на Новой Земле, где вел геологические исследования и нанес на карту 300 верст неизвестной на тот момент местности. Его комплексные исследования способствовали укреплению позиций России на севере и внесли значительный вклад в науку. Уже советское правительство заинтересовалась проектами Константина Насилова, и географ принял участие в научном обосновании полярных экспедиций.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня достоинство – это когда человек остается человеком в любой ситуации. В нашей профессии бывают разные моменты. Успех, аплодисменты, внимание. Бывают сложные репетиции, критика, неудача. И вот в такие моменты хорошо видно, как человек себя ведет. Я всегда уважал людей, которые спокойно относятся и к успеху, и к трудностям. Достоинство – это еще и уважение к другим людям. Неважно, кто перед тобой – известный актер, артист, политик или человек из технической команды. Если человек уважает других, он и сам вызывает уважение.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
1: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, семейный дуэт Нэнси и Сидоров.
3: Поем вместе с ними.

0: весна. Спасибо большое!
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Александр Антипов. Над крышей немосковской средней школы. Над крышей немосковской средней школы торчит луна в последний 3 мая. Здесь подрастали дети Кока-Колы в провинции бесплатного Wi-Fi. А мир еще бликует ярко-красным, как будто бы его не обманули. Да только вот теперь уже не ясно, далекое прекрасным назову ли. Прекрасное замешано на страхе. За словом по карманам лазить плохо таким, чьи светлые головы на плахе, чья родина — поля чертополоха. А дети, эти белые листочки, все по ветру кружили, да не знали, что хоть у них душа без оболочки, за день ее она подобна стали. Им 20 лет, и снится сон веселый, экзамены сданы, шпаргалки смяты. Под крышей немосковской средней школы спят перед штурмом русские солдаты.
1: Стихотворение написано Александром Антиповым в 2023 году. Однако к патриотической поэзии Александр обратился гораздо раньше, задолго до начала специальной военной операции. За прошедшие годы Александр выпустил несколько стихотворных сборников, был отмечен на литературных конкурсах, вошел в труппы Московского театра поэтов и Москонцерта.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Александр Барышников – участник специальной военной операции, родом из Дзержинска, Нижегородской области. Воевать отправился следом за младшим братом. Дома остался маленький сын. Освобождал Авдеевку, за проявленный героизм удостоен медали за отвагу. Во время боевых действий ранен, стал инвалидом второй группы. Как многие участники спецоперации, Александр талантлив. Из 15 лет создает музыку. Летом этого года он стал победителем фестиваля «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде. Представляем новую песню Александра Барышникова «Мы не те, что были». Слушаем и гордимся своими.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В республике Башкортостан, недалеко от Уфы, расположен уникальный природно-научный объект – геопарк Таратау. Созданный в 2018 году, он объединил в себе древние горные образования – шиханы, пещеры, водопады, геологические разрезы, возраст отдельных пород которых достигает 280-300 миллионов лет. Одной из ключевых точек геопарка считается гора Таратау – священное место для башкирского народа, образец древнего барьерного рифа. На территории парка уже создана современная инфраструктура – экологические тропы, визит-центр, этнокомплексы. В 2025 году геопарк Таратау официально получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО, что подчеркивает его международное значение в сохранении природного и культурного наследия. Этот объект стал символом устойчивого туризма, науки и экологии, примером того, как можно бережно использовать природные богатства, чтобы они служили не только настоящему, но и будущему.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем,

видно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: Реклама. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радиостанция «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многоцветные атриумы и 5 спортивных залов.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня все чаще можно услышать фразу «он мой краш». Как правило, от 15-летних, но бывает и от людей постарше. Хотя краш, эксперты единодушны, это слово из молодежного сленга. Обозначает объект платонической влюбленности, чаще всего даже без надежды на взаимность. В широком смысле краш может применяться к любому объекту всеобщего обожания. Певцу, актеру, спортсмену, популярному блогеру и прочим кумирам. Это даже лучше. Краш – это любовь на расстоянии, а дистанция до звезды экрана все равно, что до звезды на небосклоне. И не надо думать, что слово «краш» относится исключительно к лексикону романтически настроенных барышень. Парни активно пользуются производным «крашиха» или «крашиха». «Краш» пришел к нам из английского и в дословном переводе означает «сжимать», «давить», «ломать». Отсюда, кстати, и автомобильные краш-тесты. В значении объекта безответной любви слово начали использовать в конце 19 века. Почему, интересно, другого слова не нашлось? А может потому, что телевидение и интернет еще не появились, а стало быть, личную встречу с объектом обожания в реале исключить было нельзя? И тогда краш – столкновение с реальностью. Одно дело – аватар на экране, а совсем другое – живой человек со своими особенностями, привычками и недостатками. Такой может и не вписаться в хрустальный образ девичьих грез.
0: Радиостанция «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Астрахань раскинулась в дельте Волги и веками была центром бурной пограничной жизни. Астрахань взял с войском Степан Разин. В то время это уже была могучая каменная крепость с 500 пушек. Астраханский Кремль стоит до сих пор. В нем можно полюбоваться пятиглавым Успенским кафедральным собором, построенным во времена Петра Великого. А здание городского театра оперы и балета молодое, но уже знаменитое. Оно стало подарком городу от президента Путина на юбилей. Огромное сооружение по стилю напоминает ГУМ и исторический музей в Москве. Зал обладает великолепной акустикой, центральная лестница отделена белым мрамором. Астрахань – малая родина многих известных людей. Один из них – художник Борис Кустодиев, родившийся в Астрахани в семье профессора философии. Впоследствии, пожив и в Петербурге, и в Европе, Кустодиев всегда говорил, что пишет то, чем полна была его жизнь в Астрахани. Слушаем радио «Гордость» в Астрахани на 87.5 FM.
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» – это мы.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Для меня достоинство – это внутренний стержень. С детства меня учили всегда оставаться человеком, вне зависимости от ситуации. В жизни бывали моменты, когда можно было поступить проще, выгоднее для себя. Но против совести я не иду. Прежде всего, надо держать свое слово, не прогибаться. Оставаться всегда честным прежде перед собой и перед другими. И нести истину, то, кем ты являешься на самом деле. В жизни возможно все что угодно. Зависит только от цены, которую ты готов за это заплатить. Но это, как правило, не деньги.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга».
0: Концертный зал на радио «Гордость».

своими словами. Поэты Донбасса. Влад Маленко. Госпиталь посвящается Захару Прилепину. Я в госпиталь другу принес удлинитель и в руку вложил, а обратный конец к себе подтянул его ангел-хранитель куда-то в небесный дворец. И друг удивился оконному блику ростовского неба, увидел пробел, подметил упавшей звезды землянику и ветер на завтрак поел. Мы с доктором выпили спирта под сайру. Тот кашлял, снимая очки. «Давай, чтоб не срезала провод косая, она ведь коварна, учти». И крестик латунный, потрогав украдкой, добавил: «Давай без обид. Мы здесь твой шнурок зафиксируем, братка, а там пусть Господь закрепит».

0: Погода опять становилась капризней. Пора по вертушкам, взлетим и начнем. И линия ЛЭП, будто линия жизни, терялась в тумане речном.
1: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. «Танец на палубе» вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить.

0: назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: я сошла с ума.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Рязанской области родился один из самых трогательных и лиричных голосов русской поэзии – Сергей Александрович Есенин. Он появился на свет 3 октября 1895 года в селе Константиново, месте, которое навсегда стало частью его творчества. Детство Есенина прошло среди рязанских полей, в простых крестьянских избах и деревянных буднях деревни. И эта близость к земле и деревне стала душой его стихов. Сегодня Рязань и Константиново чтят память поэта. Здесь проводятся ежегодные фестивали, литературные вечера, а в селе можно посетить музей-усадьбу, где сохранился дух его детства и вдохновения. Есенин не просто поэт. Он – голос русской души, который родился на рязанской земле и стал навсегда ее наследием.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Ноги потом. Сначала неси душу. Часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла-Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО». История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о «Радио Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь создателя оркестра русских инструментов Василия Андреева была всецело посвящена возрождению балалайки и других русских инструментов. Соединение балалайки и фрака – это высказывание о превращении трехструнки из неизвестного в мире инструмента в один из символов русской культуры. И если балалайку Андреев открыл в собственном селе Марьино Вышневолодского уезда, то фрак она получила в Петербурге. Василий Андреев – одна из главных фигур музыкальной культуры России 19-20 столетий. Он познакомил весь мир с русской балалайкой, сделав ее популярной. С ранних лет он увлекался фольклором и играл на духовых, струнных и клавишных инструментах. Но услышав однажды в своем имении игру балалаишника-самородка Антипа, он был поражен и загорелся идеей усовершенствования этого музыкального инструмента. По его чертежам была создана хроматическая балалайка и ее разновидности – пикколо, прима, альт и бас. Также Андреев придумал облегченную нотную версию для балалайки, заменив ее стан на цифровую систему. Он выступал с ней в Петербурге, в том числе во дворце принца Альденбургского на Дворцовой набережной перед императором Александром III и его семьей. Позже Андреев основал Великорусский оркестр, который принес ему мировую славу. Последний год 19-го столетия его пригласили выступить на Всемирной выставке во Франции. По всей России продолжают дело Василия Андреева балалаишники, виртуозы и оркестры русских инструментов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Томской области, рядом с Томском, расположился уникальный город – Зато-Северск. Это не просто населенный пункт, а крупнейший закрытый административно-территориальный объект России. Попасть сюда можно только по специальному разрешению. Въезд и проживание строго контролируются, ведь город традиционно считается стратегически важным центром страны. Северск возник как город для работы на стратегических предприятиях, и его закрытый статус сохранился до сих пор. Несмотря на это, город развивается. Здесь есть современные школы, больницы, спортивные комплексы и культурные учреждения. Инфраструктура позволяет жить комфортно. Промышленность Северска сочетает научный и технологический потенциал с безопасностью. Город остается одним из центров атомной отрасли и передовых технологий. Это место, где современность, порядок и особый режим жизни создают уникальную атмосферу.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Слушайте, а вы замечали, что у нас в России чувство справедливости – это какой-то встроенный из завода датчик, который работает на сверхвысоких частотах? Мы можем простить человеку ошибку, можем закрыть глаза на опоздание, но если мы чувствуем, что поступили не по правде, все внутри начинает кипеть. Справедливость для нас – это не просто сухие параграфы в кодексе, которые зачитывает судья в мантии. Это что-то гораздо более глубокое, живущее где-то между сердцем и совестью. Даже в самом обычном быту мы на это очень остро реагируем. Помните, как в детстве мы с братьями или сестрами делили одну конфету или яблоко? Если один откусил чуть больше – все, трагедия мирового масштаба. Так нечестно! И ведь с возрастом это никуда не уходит. Мы также болезненно реагируем, когда кто-то лезет без очереди, когда на работе премию получает не тот, кто пахал за двоих, а тот, кто лучше всех улыбался начальству, или когда сильный обижает слабого просто потому, что может. В нашем языке есть потрясающее слово – «правда». Не зря наш самый первый свод законов еще в древности назывался «русская правда». Для нашего человека закон и правда должны идти рука об руку. Если закон формально соблюден, то по совести все выглядит криво. Мы это за справедливость не признаем. Нам важно, чтобы все было по-честному, чтобы каждый получал по делам его и награду за труд, и ответ за проступок. Иногда кажется, что мир – штука несправедливая по определению. Кто-то рождается в золотой колыбели, а кто-то всего добивается сам. Но именно наше стремление к справедливости заставляет нас строить такое общество, где у каждого есть реальный шанс. Это как в хорошей футбольной команде. Правила для всех одни, и если ты честно играешь и выкладываешься, ты молодец. А если хитришь, получи красную карточку, кем бы ты ни был. Когда в обществе есть справедливость, появляется доверие. А когда есть доверие, можно и горы свернуть. Мы ведь по-настоящему остро переживаем за людей, которых даже не знаем, если видим, что с ними поступили несправедливо на другом конце страны. Это делает нас единым целым. В конечном счете, справедливость – это тот самый фундамент, без которого любой дом, даже самый богатый и красивый, рано или поздно даст трещину. Потому что, как говорят в народе, сила в правде. А где правда, там и справедливость.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: «Позвони мне, позвони мне.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
3: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек. Эти ребята послабее были. Я считался сильным. Парашютник делал. На первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться. По всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
2: Борис Волынов совершил 2 космических полета в 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: В Уфе родился Вивиан Азарьевич Итин, один из пионеров советской фантастики, человек, опередивший свое время. Уже в начале 20-х годов прошлого века он создал повесть «Страна Гангури», одно из первых произведений советской научной фантастики, в котором писатель размышлял о будущем человечества, новых формах общества и возможностях науки. Итин был не просто автором, а человеком редкой энергии и широты взглядов. Он работал в научных экспедициях, писал стихи, очерки и рассказы, в которых соединялись реальность и мечта. Его тексты дышат духом эпохи открытий, времени, когда вера в прогресс и человеческий разум казалась безграничной. Литературное наследие Итина – это не только фантастика, но и отражение живого поиска, стремление понять человека и будущее. Уфа может гордиться тем, что именно здесь родился писатель, чьи идеи бросали вызов времени и задали направление целому поколению советских фантастов.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
5: Начать, Лен, я хочу с актуальных новостей. Вот процитирую даже, а сейчас много сообщений, и к нам приходят в редакцию о ситуации с антиплагиатом.
6: Наболевшая.
5: Наболевшая, да, особенно для студентов, как я понимаю, и для преподавателей. Конечно. Ну а суть такова. Обновленный детектор антиплагиата массово помечает дипломы как сгенерированные нейросетью, в том числе ЧЕС. честные дипломы, ну, по крайней мере, тех, кто эти дипломы писал, ну, вряд ли можно обвинить в нечестности, потому что, к примеру, студентку журфака Плехановского университета заставили упрощать научный стиль и портить язык, чтобы обмануть робота. Это вот один заголовок. Второй заголовок. Выпускнице пришлось 13 раз переписывать 90-страничный труд, потому что алгоритм упорно видел в нем машину. И таких заголовков и сообщений очень много. Конечно. В общем, мы получаем какой-то абсурд. А для того, чтобы быть человеком в глазах машины, нужно намеренно писать с ошибками, как-то косноязычно выражаться. Как с этим быть? И есть ли такая проблема в вашем университете?
6: Я думаю, что эта проблема есть сейчас в любом университете. Мне сложно отвечать за все сферы, все направления, поскольку, может быть, у технарей с этим дела обстоят чуть проще. А у физиков, да, а у лириков да. сложнее, потому что, ну, мы гуманитарии, мы работаем с текстом, мы его анализируем, филологи, журналисты и так далее. Но я могу сказать следующее, и, может быть, у меня очень тут такая консервативная, даже жесткая позиция. Я приведу примеры собственные. Буквально 2 месяца назад я сдавала труд, в котором была 501 страница на антиплагиат. Это наш вузовский антиплагиат. Ну, понятно, что заимствования были, но процент использования искусственного интеллекта был равен нулю. Я не использовала искусственный интеллект. Второй пример. Моя дочь 2 недели назад сдавала дипломную работу для того, чтобы пройти систему антиплагиат. Она пишет по Шпаликову, это уже филологический факультет, и там тоже 0% использования искусственного интеллекта. И я в своем случае, и я знаю, что в ее случае, искусственный интеллект не был использован вообще. То есть у нас, я не сталкивалась пока на сегодняшний день с проблемой, когда студент не использует искусственный интеллект, а ему выдают там 10%, 20%. То есть бывает такое, что искусственный интеллект использован, но подчеркивает не те места, где есть вот эти вот заимствования. Да? Такое бывает. Но если этого не было у нас, это не означает, что это не существует. Мы это понимаем прекрасно. Поэтому история с Плехановским университетом, история с другими университетами, с этими несчастными студентами, которые вынуждены переписывать, но при этом они абсолютно академически честны, да, она, конечно, должна получать обсуждение, нужно на эту тему дискутировать, и, конечно же, нужно просто-напросто совершенствовать эти системы антиплагиата. И, наверное, мы находимся просто сейчас в очень сложной ситуации, в очень такое непростое время живем, когда технологически еще система антиплагиата не получила своего максимального развития. То есть ее тоже обучают узнавать. И поэтому этот период, как мне видится, нужно просто пережить. Ну, а моя позиция, я уже сказала, что она такая жесткая, она такова, что мы идем в искусственный интеллект, и используем его ровно настолько, насколько нам не хватает собственного.
5: Может быть, нужны какие-то решения, ну, скажем, на государственном уровне, что этой проверки недостаточно, да, для полной оценки. Потому что, как я понимаю, я же не знаю, не студент, вам эта тема ближе. То есть, вот объясните мне схему. Есть диплом, он сдается на антиплагиат.
6: Да.
5: И если там этот плагиат якобы выявляется, то студент не допускается.
6: Не допускается, да.
5: Вот, то есть, может быть, какая-то дополнительная должна быть форма или мера оценки, может, собеседование какое-то, не знаю.
6: Нет, ну, послушайте, он же этот диплом все равно защищает. Он, если его допустят, да, он потом придет на защиту, и все равно станет понятно, он сам его писал или нет. Два вопроса. И все становится очевидно. Но, понимаете, мы сейчас, вот, например, в нашем университете, мы не можем принять работу, где превышен порог заимствований или где допускается искусственный интеллект. В других университетах я знаю, что есть уже какое-то ограничение. Например, мы разрешаем на 10% использовать ИИ. Пожалуйста. Но у меня мои опасения как преподавателя, как заведующего кафедры заключаются в том, что А где гарантия, что этот студент использовал на 10%?
5: Да.
6: Да? Но мы и раньше же видели, когда не было никаких GPT, когда мы не писали работы с помощью нейросети, как делали студенты многие, ну, не очень добросовестные, они брали какой-то текст, да, они его переводили с помощью переводчика на китайский, с китайского на французский, с французского на русский. Вуаля, у тебя 98% оригинальности.
5: Не слушайте, пожалуйста, Елену. А способ-то интересный, я вам скажу.
6: Но так не надо делать.
5: Но так делать не надо. Хорошо.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Александр Антипов. Над крышей немосковской средней школы. Над крышей немосковской средней школы торчит луна в последние 3 мая. Здесь подрастали дети Кока-Колы в провинции бесплатного Wi-Fi. А мир еще бликует ярко-красным, как будто бы его не обманули. Да только вот теперь уже не ясно, далекое прекрасным назову ли. Прекрасное замешано на страхе. За словом по карманам лазить плохо таким, чьи светлые головы на плахе, чья родина — поля чертополоха. А дети, эти белые листочки, все по ветру кружили, да не знали, что хоть у них душа без оболочки, за день ее она подобна стали. Им 20 лет, и снится сон веселый, экзамены сданы, шпаргалки смяты. Под крышей немосковской средней школы спят перед штурмом русские солдаты.
7: Стихотворение написано Александром Антиповым в 2023 году. Однако к патриотической поэзии Александр обратился гораздо раньше, задолго до начала специальной военной операции. За прошедшие годы Александр выпустил несколько стихотворных сборников, был отмечен на литературных конкурсах, вошел в труппы Московского театра поэтов и Москонцерта.
8: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
9: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
10: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
9: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
11: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
12: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
13: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал. Позвонили помощники на станцию «Юность», сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохмить. Пришел на...

романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. «Лучший город Земли».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «левел» пришло в русский язык из английского и означает просто «уровень». В бытовую речь оно перетекло из мира компьютерных игр. Именно там персонажи начали продвигаться от простых уровней к более сложным. В ранних играх уровень был буквальным. Персонаж по мере развития сюжета шел по подземельям от самых нижних этажей наверх, к свободе. Потом слово «левел» стали употреблять в компьютерных играх шире. Персонажи приобретают новые навыки и не только переходят на новый уровень игры, но и повышают свой личный уровень. Или ранг, или статус, назовите как угодно, при этом получают больше возможностей в игре и еще больше поводов возвыситься в глазах окружающих и повысить самооценку. Эльф 80-го левела — это оно. Высшая степень мастерства. Предел мечтаний. Другое дело, что это выражение чаще всего употребляется с ироничным подтекстом. Однако примечательно иное. Любители компьютерных игр стали снова говорить по-русски «уровень». Просто и понятно.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Эвенская певица, музыкант, специалист в области традиционной культуры Татьяна Игнатенко выступает по творческим псевдонимам «Гявук». Также называется одна из ее композиций «Гявук». В переводе на русский это означает «рожденная на рассвете». Вот что рассказывает сама певица об истории создания песни. После нескольких выпущенных синглов хотелось сделать песню о себе, такую, чтобы она рассказывала обо мне,

описывала как творческую личность. Слова написала мама певицы. Нина Николаевна – научный работник, носитель ивенского языка. Именно она пишет тексты песен для своей талантливой дочери. Аранжировка, соединяющая аутентичное и современное звучание, дело рук музыканта Алексея Панфилова. В композиции слышны традиционные бубен и варган, есть даже звукоподражание голосам птиц. Гявук. Композиция «Гявук». Язык исполнения – эвенский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Единство народов России. Бесценная ценность России. Основа уникальности русской цивилизации. При всем нашем этническом, культурном, языковом и конфессиональном разнообразии народы России составляют органичное целое. И это целое едино и неделимо. Народ России уникален. Он состоит из почти 200 национальностей, имеющих единый язык, территорию и хозяйство. Единым языком является русский язык. Слово «язык» и слово «народ» – это синонимы. Поэтому мы говорим «русский народ», то есть народ, говорящий на русском языке. И при этом в нем есть место и другим языкам, и национальностям. Единство народов России – исключительно духовная ценность. Единым культурным пространством мы укрепляем страну, а она укрепляет нас. Есть замечательная фраза великого кавказского поэта, мыслителя Расула Гамзатова. «В Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей я русский». Вот формула единства России, уникальной своим языком, национальным многообразием и единством самобытных культур. В этом сила России. Все как одно и одно как все. Именно эта самобытность и узнаваемость определяет российскую цивилизацию и отличает ее от других.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97.6 FM. История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса – пластина. Изначально термин описывал медную пластину с цифрами, которая закрывала часовой механизм. Каких только изменений не претерпели часы со времени их изобретения. Из каких только материалов не делают циферблат. Чем только не украшают и не усложняют, превращая их то в произведение искусства, то в многофункциональный инструмент для измерения всего и вся. Но главная функция – показывать точное время – остается неизменной. Читаем в рассказе Фазилия Искандера «Начало». Раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Борис Якоби – изобретатель гальванопластики и первого в мире буквопечатающего телеграфа. Создатель гальванических батарей и морских противокорабельных мин. Немец по происхождению, он перешел в русское подданство и считал нашу страну родиной. Родился он в Пруссии в самом начале 19 века. В 34 перебрался в Россию. Еще в Германии Якоби изобрел электродвигатель, работавший от гальванических батарей. Принцип, положенный в его устройство, применяют до сих пор. Использовать изобретение впервые начали у нас в Петербурге. Через несколько лет после переезда в Россию Борис Якоби изобрел гальванопластику. Затем он создал первый в мире буквопечатающий телеграф. Электромагнит приводил в действие систему рычагов, которая управляла карандашом, записывающим буквы на фарфоровой доске. Через несколько лет ученый сам усовершенствовал изобретение. В новой версии буквы для простоты не записывались, а печатались. В Петербурге по проекту Якоби проложили подземные телеграфные кабели в 25 километров длиной. Они соединили Царское село с Зимним дворцом и Генштабом. Так впервые в истории применили технологии, которые потом использовали для прокладки кабелей через Атлантику. В Крымскую войну Борис Якоби создавал для нашего флота самовоспламеняющиеся противокорабельные мины. Ученый был членом Академии наук, его наградили золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А еще именно он изобрел шлюпки, ходившие по Неве с помощью электродвигателя.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Софья Юдина. Как и всюду, берет непогода свое.
5: Как и всюду, берет непогода свое. Но глаза голубые у звезд. Вечереет, и в гильзах стирают белье. Часовой заступает на пост. Золотое кольцо или фото жены. Здесь у каждого свой оберег. А сегодня, за пару недель до зимы, на позиции высыпал снег. Первый снег. Косяки кружевных мотыльков над землей встают на крыло. Даже полюшко минное в 300 шагов белым цветом теперь поросло. У родного порога в заветре лег на сугробы сосновый закат. Вспоминает о доме и лепит снежок, заржавевший ладонью солдат. Но встает на дыбы ледяная земля, а потом ударяет в лицо. Белый снег на ладони чернее угля, золотое на пальце кольцо. Досмотрели деревья военные сны. Над воронкой один сухостой. Лишь однажды, за пару недель до зимы, прилетит мотылек полевой. Прилетит и морозцем коснется щеки. И тогда ты глаза подними. В русском небе солдаты играют в снежки. И смеются, как дети они.
6: В октябре 2024 года Софья Юдина стала победителем 10-го Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов-фест». Софья действительно еще очень молода. Ей 23 года. Стихи пишет с 15 лет. К печати готовится второй сборник ее стихотворений.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
3: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
4: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
5: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, но чуть-чуть помогаю.
4: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Но я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Мравинский – великий советский дирижер и музыкальный педагог. Прожил долгую и бурную жизнь. Будущий музыкант родился в 1903-м в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Семья блистала талантами. Отец Константин Иосифович был участником обороны Петропавловска-Камчатского и талантливым военным инженером. А теткой Мравинского была Александра Калантай, первая в мире женщина-посол. Своим призванием Евгений Мравинский обязан ей и революции. Будущий композитор учился в Санкт-Петербургском университете, но из-за перемен в стране ему пришлось уйти работать актером Миманса. А Калантай помогла ему поступить в консерваторию, куда человека дворянского происхождения брать не хотели. Музыкант стал дирижером очень рано. Через несколько лет после окончания консерватории ему доверили место второго дирижера в Мариинском театре. В 1938-м Мравинский победил в первом всесоюзном конкурсе дирижеров и возглавил Ленинградскую филармонию. Дирижер трудился вместе со многими известными композиторами. Дмитрий Шостакович посвятил ему свою восьмую симфонию. Многие специалисты считают ее вершиной творчества композитора. Начиная с пятой симфонии и до 30-й, все произведения Шостаковича первым исполнял оркестр под управлением Мравинского. Яркое новаторское звучание дирижер придавал и классикам Петру Чайковскому и Рихарду Вагнеру. Кстати, дирижер сумел передать свои знания. Среди его воспитанников профессор Санкт-Петербургской консерватории Равиль Мартынов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Рязани у сладкой истории свои корни. Именно здесь, в 19 веке, на свеклосахарном заводе Николая Шишкова появился первый знаменитый леденец в форме петушка на палочке. Простая сахарная фигурка быстро стала всероссийским символом детства и ярмарочного веселья. Сегодня в Рязани действует музей истории рязанского леденца. Здесь рассказывают, как варили сиропы по старинным рецептам, показывают редкие формы для отливки фигурок и позволяют каждому самостоятельно украсить царский леденец шоколадом. А в центре города гости находят необычный арт-объект. Два медных трона и маленького правителя сладостей – петушка, который стал символом музейной коллекции. Так Рязань превратила простой сахарный леденец в часть культурной памяти. Яркую, теплую и по-настоящему народную.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Все мы любим комфорт. Приятно, когда в квартире тепло, в холодильнике есть что-то вкусное, на телефон падает уведомление о зарплате, которой хватает не только на доширак. В этом нет ничего плохого, мы же живые люди. Но есть одна ловушка, в которую очень легко угодить. Если мерить свой успех только количеством гаджетов, маркой машины или нулями на счету, то в какой-то момент внутри поселяется странное чувство пустоты. Приоритет духовного над материальным – это не про то, что нужно раздать все имущество и уйти жить в лес. Это про то, чтобы не давать вещам командовать вашей жизнью и вашей совестью. Знаете, в чем самая простая проверка этой ценности? В вещах, на которые, в принципе, невозможно наклеить ценник. Вы можете купить самый дорогой ортопедический матрас, но вы не купите на нем спокойный сон, если совесть нечиста. Можно купить путевку на край света, но нельзя купить искреннюю радость от того, что ты там находишься. Как очень метко говорят в народе, можно продать старую дачу, гараж или подержанное авто, но нельзя продать мать, друзей или родину. Вот этот список того, что не продается и есть наш настоящий золотой запас. Долгое время нам со всех сторон говорили, что бери от жизни все и потребляй больше. Это и есть предел мечтаний. Но мы как будто переболели этой идеей и поняли. Когда материальное становится единственным богом, общество начинает трещать по швам. Духовность – это ведь не только про религию. Это про твой внутренний компас. Это когда ты выбираешь поступить честно, даже если тебе это невыгодно в деньгах. Это когда помочь близкому или защитить правду для тебя важнее, чем сохранить уютный комфорт в стороне от проблем. В 2026 году мы все чаще возвращаемся к мысли, что человек без внутреннего стержня – это просто очень сложный биоробот. А нам важно оставаться людьми. Приоритет духовного – это наш фундамент, на котором строятся и крепкие семьи, и нормальные отношения с соседями, и вообще все будущее страны. Когда смыслы, любовь и верность стоят на первом месте, а материальные блага на втором, жизнь обретает совсем другой вес. Вещи изнашиваются и выходят из моды, а светлая душа и чистая совесть – это то, что остается с нами навсегда, и что не стыдно передать детям.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Наш сериал про Шерлока Холмса – один из лучших в мире. В топ-10 и 20 сам фильм и исполнители главных ролей включали зрители со всего мира. Неудивительно, съемочная группа тщательно подошла к созданию антуража. Трубку Холмса заказали у мастера, который делал курительные принадлежности Сталина. Когда ее украли со съемочной площадки, на замену сделали сразу две копии, на всякий случай. В одной из серий Темза подлинная, лондонская. Ее для сериала снял советский телевизионщик. Овсянка, которую едят герои, настоящая, стряпала помощница режиссера. Когда Мориарти поджег квартиру Холмса, пламя было реальным, и декорации сгорели на самом деле. Потушить их не сумели. Съемочная группа бережно отнеслась к оригиналу. В истории про пеструю ленту змею пытались заставить ползти по шнуру. Оказалось, что тут автор ошибся, присмыкающиеся так не умеют. В нашей экранизации змея ползет по стене, что разом биологически точно и похоже на первоисточник.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Певчая – российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенне-летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая «Ранешенька». Язык исполнения – русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Богомолов – один из выдающихся советских ученых. Созданная им теория траекторных изменений позволила прогнозировать движение как баллистических ракет, так и искусственных спутников Земли. Без антенн Богомолова полеты в космос были бы невозможны. Родился будущий ученый в Смоленской губернии. Работал в «Стройэлектро», где быстро выдвинулся, стал старшим электриком. Действовавшая тогда система поддержки талантливых молодых рабочих позволила ему отправиться в Московский энергетический институт. В Великую Отечественную Богомолов воевал в зенитно-ракетном подразделении. Этот опыт пригодился ему в будущем. Молодой ученый занялся радиолокацией, а через несколько лет после победы выпустил первое в стране учебное пособие по этой дисциплине. Но главным делом его жизни стали космос и ракеты. Алексей Богомолов познакомился с Сергеем Королевым и вошел в число тех, кто работал над Р-7, баллистической ракетой, которая впоследствии отправит на орбиту первый спутник. Именно Богомолов создал надежную телеметрическую систему ТРАЛ, прорывную разработку для своего времени. ТРАЛ корректировал движение ракет. Богомолов и его коллеги создали систему в рекордные сроки. В отличие от других разработок, ТРАЛ был прост и не требовал высокой квалификации операторов. Королев долго не соглашался отдать разработку траекторных средств молодым ученым, но в итоге рискнул и выиграл. На достигнутом Богомолов не остановился, и уже в 80-е под его руководством создали радиолокатор, позволяющий исследовать далекие планеты.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Рязани есть особое место. Музей истории воздушно-десантных войск. Филиал Центрального музея вооруженных сил. Он расположен на площади Маргелова. И здесь представлено более 80 тысяч экспонатов. Оружие, парашюты, личные вещи десантников, архивные документы, ордена и знамена. В экспозиции – реконструкция кабинета легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова, динамические диорамы, посвященные ключевым операциям десантников, например, под Вязьмой или «Высота 776». Есть и кинозал, где показывают фильмы о подготовке, боевых подвигах и жизни ВДВ, а также сенсорные столы с интерактивной информацией. Музей работает с 1972 года. Он основан по инициативе командующего ВДВ Василия Маргелова и находится в здании памятника архитектуры XIX века. Для Рязани это не просто музей. Это живая летопись неба, прыжков и героизма. Место, где хранят память о тех, кто отдавал свои жизни за Родину, взмывая ввысь под крылом парашюта.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире проректор Президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
4: Чтобы идти в будущее, в настоящем должна быть какая-то идея. Но вот много лет уже, лет 30, говорится о том, вот, была идея национальная, теперь нет. И вот какая-то ситуация недосформулированности этой национальной идеи. Вот вы как-то можете ее сформулировать, нашу национальную идею?
5: Вот сегодня меня обидел московский комсомоль, который просто взял и написал, что учебников не создано, ничего не сделано и так далее и тому подобное. Читаешь и думаешь, вот если бы я этим не занимался, я бы, глядишь, и поверил. Открываешь телеграм-канал какой-нибудь, неважно какой, читаешь то, к чему ты не имеешь никакого отношения, волосы шевелятся, неужели ужас какой-то. Следующий же пост о том, к чему ты имеешь отношение, читаешь, понимаешь, господи, какое вранье. То, что у нас была идея, Это вранье. У нас сначала в 17 году была идея глобализма, глобалистская. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы свой новый мир построим. Была. Закончилась? Быстро.
4: Да.
5: Быстро. Уже на третьем интернационале она сдохла. А не работают эти вещи. А потом какая идея была? А идея была одна, своя страна. Скажите мне, пожалуйста, а какая другая идея может быть у своей народа, страны, государства, человека в этой части, в части общественной жизни, в части сохранения своей культуры, своего языка, кроме идеи своей страны? На ее другой нет. Это разговоры о том, что должна быть какая-то идея. Не на любой. Иногда вопросы, которые задают, содержат в себе сформулированную ложь, сформулированную рамку, которая ставит любое сознание в тупик. И вот эта история, она именно про это. У любого народа, у любого человека в этом отношении, в отношении государства, может быть только одна идея. Это своя страна. И во всем мире это только так и никак по-другому. А вот дальше уже начинаются игрушки под названием «А мы тут самые демократичные, поэтому мы всем демократию обязаны привить». Зачем? Спрашиваем мы. А чтобы все жили так, как мы живем. Это идея. Это можно называть идеей. Страшная вещь была, когда у нас случилась идея покорения космоса. Таких идей много. Покорение моря, покорение космоса, Индию захватить с другой стороны, еще что-нибудь, там, геном расковырять. Это идеи, которые связаны с нашим знанием, узнаванием мира. Они есть. Эти идеи, они и сейчас есть. А вот русская идея... Помните, Уваров был такой товарищ, который про православие, самодержавие и народность, да? Дальше что?
4: Да, все верно.
5: Дальше что? Вы можете что угодно сформулировать, но это будет политическим лозунгом. И это не будет идеей. Нет идеи. И я в этом смысле, понимаете, как ученый просто, да? Может быть, сейчас я мало терминов использовал во время разговора, да? Но как ученый я отлично понимаю, что когда президент говорит о том, что наша идеология – это патриотизм, и другой быть не может, я как ученый с ним согласен. Не как идеолог, не как технолог социальный, не как преподаватель, а как ученый. Это действительно единственный вариант той самой идеи. Другого просто не предусмотрено.
4: Андрей Полосин на радио «Гордость». Мы работаем на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Продолжение следует.
1: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алла Поспелова. С прямой спиной.
2: С прямой спиной, не опуская головы и руки, не протягивая к небу, катать у неба мякиш синевы и не просить ни вечности, ни хлеба. Все будет отнято, и будет все дано, и будут мир и море по колено. Я буду первой из последних, но в родной стране за стенки тоже стен, и значит, тоже могут помогать. А воздух даже деспот не отнимет. Я не просила, что мне могут дать. В моей суме, как хлеб, лежит Россия.
1: Стихотворение «С прямой спиной» написано в далеком 94-м. Фактически, это пророчество. Но сама автор, поэт Алла Поспелова, объясняет все проще. «Я дочь русского офицера. Я патриот. Я всегда понимала, что никогда из своей страны никуда не уеду. Что бы ни случилось, у меня огромный цикл стихов на эту тему. И это одно из них».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В эфире радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
4: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.
5: Письма, письма лично на

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе Первого Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвой. Войный полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднует столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «помада» сегодня кажется абсолютно привычным, но его история насчитывает несколько тысячелетий. Помада пришла в русский язык через европейский и происходит от латинского «pomum» – «яблоко». Связь неочевидная, но объяснимая. В древности из яблок и других плодов готовили ароматные смеси с добавлением масел, пряностей, воска. Их использовали для ухода за кожей и волосами. Такие составы стали называть помадой по исходному слову «яблоко». Позже значение слова сузилось. Название «помада» закрепилось за отдельными видами косметических средств. Сначала для волос. Мы ведь помним из литературы напомаженные прически, парики, усы и бороды, верно? А затем и для губ. Постепенно слово стали употреблять именно в значении губной помады. Любой. Защитной, увлажняющей или декоративной. Такая вот длинная история. От обычного яблока до тюбика помады, который почти каждая женщина носит в косметичке.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами.

и это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте. «Сказки. Масленица. Язык исполнения русский».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Музыкант и певец Чапаев.
1: Что для меня означает ценность человеческой жизни? Знаете, когда работаешь артистом, постоянно общаешься с разными людьми. После выступлений иногда подходят зрители и делятся своими историями. Иногда радостными, иногда очень тяжелыми. И в такие моменты особенно понимаешь, насколько хрупкая и ценная вещь – человеческая жизнь. Мы часто живем в спешке, переживаем из-за работы, из-за бытовых проблем, спорим друг с другом. Но если остановиться и подумать, становится ясно, что самое важное – это сами люди. Однажды после выступления ко мне подошел мужчина и сказал, что одна из песен ему напомнила о его отце. И он сказал очень простую вещь. «Главное – успевать ценить людей, пока они рядом». Эта фраза мне очень запомнилась. Жизнь человека – это его близкие, его мечты, его путь. Поэтому уважение к жизни проявляется в простых вещах. Не быть равнодушным, поддержать человека, если ему трудно. Просто достаточно иногда остановиться и выслушать. И когда люди начинают ценить жизнь друг друга, общество становится добрее и сильнее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царско-сельским, Детско-сельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
1: История одной песни. Песня «Дуся Агрегат» вошла в дебютный перестроечный альбом группы «Атас». В то время, 1989 год, перестройка активно шла не только в умах людей, но и в их телах. Улыбчивых мужчин и женщин в традиционных советских костюмах для физкультуры сменила аэробика. Телевидение, активно расширяющее наш кругозор, начало транслировать фитнес-тренировки с совершенно противоположным образом спортивной девушки. Лосины, купальник с глубоким вырезом, прическа, высокий хвост, гетры. В спортивные секции качалки буквально побежали тысячи девушек по всей стране. И «Дуся Агрегат» появилась как раз в момент этого повального увлечения спортом, чтобы, наверное, спустя почти 25 лет в Люберцах возник памятник той самой коллективной Дусе, который стал излюбленным местом для фото всех местных жителей и поклонников группы Любэ. Вот что рассказывает о создании песни композитор Игорь Матвиенко. «Дуся Агрегат» — одна из первых наших песен. Хотелось сделать что-то роковое или даже скорее джаз-роковое, построенное на рифе, который был нечастым гостем в советской песенографии. Это определенный ритм, риф, на который накладывается голос. Повествование начинается внизу, а потом выходит на такой форсажный мужской голос, который всегда у Николая Расторгуева получается идеально. А вот какими подробностями делится сам Николай. Не все знают, что я был первым солистом группы «Рондо». Это был небольшой период. 85-й год. Меня пригласили в «Рондо», и я записал там одну песню на стихи Андрея Вознесенского «Отбой». Затем я ушел, познакомился с Игорем Матвиенко, а на мое место вышел Саша Иванов. И вот сейчас он сделал свою версию нашей песни. Получилось отлично. Очень хороший аранжемент, вокал, и все срослось. Александр Иванов, «Дуся Агрегат».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть и догулять с МЧ. Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ. Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант. Аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в Д. При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР, но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Иван Артабалевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артабалевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артабалевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артабалевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Ольга Старушко. Носилки.
5: Пока меж небом и землей, глотая гарь и пыль, плывешь не мертвый, не живой, на сетке из стропы, надеешься, что донесут. И та, что родила, тебя как ангел на весу хранит в задымленном лесу, сомкнувши два крыла. Когда не в моготу терпеть отсутствие вестей, шьют матери за сетью сеть для раненых детей. И сила каждого стежка, работы рук и глаз неимоверно велика, пока от смерти два шага. Сейчас, боец, сейчас. Врачи и госпиталь потом, всего важней успеть. И ангел слышит чей-то стон и шьет носилки, сеть, стропа, машинка, карабин, стежок, еще стежок. Сынок, сынок, ты не один. Мы смерти вас не отдадим. Все будет хорошо.
6: Прозвучал фрагмент стихотворения Ольги Старушко «Носилки». Строки посвящены волонтерскому движению «Золотые руки ангела». Его участницы шьют тактические носилки для раненых бойцов. Движение начиналось с инициативы Людмилы Сушецкой, а теперь работает по всей России. Я услышала их девиз «Простой и честный, мы помогаем раненым», рассказывает Ольга. И все написалось как будто само.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Самые мощные в мире – ледоколы. На Северном морском пути сегодня эксплуатируются три универсальных атомных ледокола проекта 4-2-0. Головной атомоход «Арктика» введен в 2020 году, серийные «Сибирь» и «Урал» – в 2022. До 2030 в строй войдут еще четыре – Якутия, Чукотка, Ленинград и Сталинград. Длина каждого из них более 170 метров, ширина 34, мощность 60 мегаватт. Они могут проламывать лед до 3 метров, а переменная осадка позволяет заходить в устье рек. Через некоторое время ледокольный рекорд может быть побит. В 2021 году заложен атомоход «Россия». Головной ледокол проекта «Лидер». Он намного больше предшественников, по мощности превзойдет их вдвое и сможет преодолевать 5-метровые льды. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Рязани на улице Свободы находится необычное и теплое место – галерея пряников. Это не просто музей, это настоящее путешествие в мир сладких историй и ароматов. В экспозиции собраны традиции пряничного дела из России и многих стран мира. Здесь можно увидеть пряники в форме домиков, животных, цветов, целые мини-деревни и театральные панно из теста. В галерее пряников проводят мастер-классы, экскурсии и даже чаепитие. Посетители пробуют лакомства и сами украшают пряники под руководством мастеров. Кстати, экспозиция обновляется примерно каждые полгода, поэтому каждый визит может открыть что-то новое и сладкое. Рязань в этом музее доказывает, пряник – не просто лакомство, а часть живого наследия, вкусная страница истории и культуры.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. И это, на мой взгляд, глубоко символично. Каждый год 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Праздник, который напоминает нам, в самые трудные минуты истории нас спасало именно единство. Не каждый сам за себя, а осознание «мы одно целое, мы один народ». Благодаря единству народов и осознанию общности пути были вписаны самые яркие страницы в историю России. Ратные подвиги, когда в одном строю против врага стояли русские, татары, чеченцы и башкиры, якуты и дагестанцы. Грандиозные трудовые свершения, когда всей страной поднимали целину, строили БАМ, возводили города за полярным кругом. Культурные и научные достижения, где переплелись гении разных народов, создавая единую великую российскую культуру. Вспомните Отечественную войну 1812 года, народное ополчение, где вместе шли и дворяне, и крестьяне, люди разных губерний и национальностей. Вспомните Великую Отечественную войну, подвиг 28 панфиловцев, среди которых были русские, украинцы и казахи. Сегодня в зоне специальной военной операции это единство проявляется с новой силой. Бойцы разных национальностей называют друг друга «брат», и это слово дорогого стоит. У подвига нет национальности. Так называется проект, рассказывающий о героях СВО, представителях разных народов. В одном окопе, под одними пулями, не спрашивают, какой у тебя паспорт или какая вера. Там важно только одно. Ты прикрываешь спину, ты не предашь, ты свой. И здесь я хочу сказать самое главное. Для меня эта ценность личная. Я могу сказать о себе словами, которые, наверное, близки миллионам моих сограждан. Не русский я, но россиянин. Это не противопоставление, это осознанное, благодарное принятие своей принадлежности к великой многонациональной общности. Россия – это не только русский мир в узком смысле. Россия – это семья семей, где каждый народ и большой, и малый сохраняет свое лицо, свой язык, свои традиции, но при этом ощущает себя частью единого целого. Быть россиянином – значит чувствовать эту кровную связь с историей страны, с ее победами и трагедиями, с ее культурой и ее людьми. Не важно, какой национальности твои предки, важно, что ты здесь родился, вырос, живешь и здесь хочешь строить будущее для своих детей. Важно, что ты готов стать на защиту этой земли, потому что она твоя. В этом смысле единство народов России – это не унификация, не стирание различий. Это умение видеть другом своего, уважать его язык, обычаи, его веру. И при этом понимать, у нас общая история, общая боль, общая радость и общая судьба. Когда мы говорим о единстве народов России, мы говорим о фундаменте нашего существования, о том, что позволяет нам оставаться суверенной, сильной, самобытной цивилизацией в мире, где так много разделений и конфликтов. И пусть 2026 год станет не просто календарной датой, а годом нашего общего осмысления. Кто мы, зачем мы и почему мы вместе.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины. История одной песни.
2: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107.2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Сукачев – выдающийся российский и советский геоботаник, лесовод и эколог, в честь которого названо 18 видов растений. Он опубликовал более 15 научных трудов, некоторые из которых переведены на другие языки. Сукачев первым ввел понятие биогеоценоза, исследуя взаимодействие растений, животных и микроорганизмов с окружающей средой, что стало важным вкладом в биологию. Сукачев был почетным членом многих международных организаций, включая Чехословацкую земледельческую академию и Шведское королевское фитогеографическое общество. Его работы в области геоботаники и фитоценологии стали основой для развития экологической науки. Он активно участвовал в международном научном сообществе и был награжден званием заслуженного деятеля науки РСФСР и Героя социалистического труда. Сукачев посвятил свою жизнь изучению растительных сообществ, и его исследования стали фундаментом для будущих ученых, оставив значимый след в мировой экологии.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Костромская область может похвастаться оригинальной достопримечательностью, которая находится в городке Солигалич. Это своеобразный музей под открытым небом, созданный местным учителем Павлом Кудряшовым. Он разместил на своем приусадебном участке более 5000 скворечников, которые он в течение 30 лет изготавливал вместе с учениками местной школы. В этой коллекции есть не только обычные деревянные домики, но и изделия из бересты, старых валенок, орехов и отслуживших свой срок учебников. Каждый скворечник отличается неповторимым оформлением. Придомовая территория Павла Кудряшова стала похожа на сказочный сад, украшенный необычными домиками. Даже уличный туалет на участке хозяин сделал в форме скворечника. На сегодняшний день эта коллекция птичьих домиков – одна из самых больших в мире. И она, кстати, действующая. В экспонатах живут скворцы, воробьи, синицы, трясогузки и даже шмели с пчелами.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
4: Я никогда не писала ни музыку, ни стихи, вообще никогда. Я думала, что мне это не дано. Но после каждой поездки я приезжаю, я накидываю. То есть я накидываю либо там, когда мы в блиндажах сидим и ждем своего концерта, либо в дороге, когда мы ездим очень много часов туда-обратно. И я уже сочинила порядка, наверное, 5 песен после «Цветов полевых». Вот. И я думаю, что...
5: То есть вот в заметках в этом телефоне наверняка уже есть почти готовый материал.
4: И знаете, и это не то, что я сижу и выдумываю, сочиняю, нет. Я, бывает, ложусь спать, мне там вставать там через 3 часа, и мне в голову как стихи полезут, и я все пишу и пишу, и я уже такая сижу, да когда же это закончится? Ну, я говорю, спать пора. И потом я как-то откладывала, что ладно, я утром допишу, все, я вспомню, ничего не вспомню. И именно вот стихи и музыка мне приходят во сне. То есть я могу проснуться посреди ночи и быстро напеть, накидать, чтобы потом у меня получилось какое-то произведение. Вот, и я думаю, что в дальнейшем уже можно будет услышать мой авторский материал.
5: Искренне желаю успехов, Асюта.
4: Спасибо.
5: Действительно чувствуется вот эта энергия, как я сказал, целеустремленность. Mm-hmm. А значит, вместе победим. А, что называется, благодарим Асюту за сегодняшний эфир. Слушайте песню «Цветы полевые». Ну, а сейчас, в завершении нашего эфира, хочется эксклюзивно еще одну композицию от Асюты. Что будем слушать, петь?
4: Легендарная песня «Валенки». Именно она... откуда пришла она? С того времени, когда Лидия Русланова ездила на фронт. Вот, и я бы хотела ее сегодня исполнить в этой студии и также в новой авторской аранжировке.
5: Асюта на радио «Гордость», спасибо вам огромное.
4: Спасибо большое.
5: Обязательно еще увидимся в эфире. И не только на радио «Гордость», а последите за Асютой. Я уверен, что впереди счастливое будущее. Спасибо вам большое.
4: Спасибо большое.
5: Асюта на радио «Гордость». Поехали.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Марина Кудимова, Елабуга.
2: Беспилотник над Елабугой выше фановой трубы. А Елабуга бела губой, снег не вылезан с губы. Гулит дрон на всю Елабугу, подвывает щеря пасть. В африканскую общагу бы ему сдуру не попасть. Ах, иголочки, игилочки растопорщились в бару. По Марининой могилочке не влупить бы поутру. В духовые дуют лабухи, на ветру им нулево. Нет Марины у Елабуги, нет ее ни у кого. Ямина пуста до донышка, пробирает душу дрожь. Отыщи могилку, дронушка, свежевырытых немнож. Март в тряпье кафтана Тришкина, ледохода абордаж. За пейзажем кисти Шишкина левитановский пейзаж.
1: Известный поэт Марина Кудимова написала это стихотворение 3 апреля 2024 года. В этот день над Елабугой был сбит вражеский беспилотник. Несколько человек пострадали.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
7: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую! Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все 3 фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал.

0: Договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно. История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
1: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
0: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур.

0: Латыпов.
1: Приоритет духовного над материальным – это внутренняя система координат, в которой есть вещи, не имеющие цены. Это понимание – не все, что можно купить за деньги, действительно ценно. И не все, что действительно ценно, можно купить за деньги. В моей жизни периодически возникает выбор, и знаете, я замечаю за собой, что склоняюсь не к материальной составляющей, а к духовной. Наверное, внутри меня поселился учитель. Та самая часть души, которая постоянно задает вопросы, что я оставлю после себя, чем будут гордиться мои родители, мои дети, что я могу сделать во благо нашей страны. И это не просто красивые слова, это мое реальное внутреннее состояние. Когда я принимаю решение, этот голос звучит всегда. Он тихий, но настойчивый. И он не про деньги, он про след. Вспомните наших великих предков. Александр Невский, когда выбирал между Союзом Запада, где ему сулили золото и власть, и защиты православия, национальной идентичности, он выбрал духовное. Он выбрал путь, который не сулил сиюминутной выгоды, но сохранил душу народа. Федор Ушаков, он мог бы почивать на лаврах, но после победы жить в роскоши, а он ушел в монастырь, раздал состояние, жил скромно и молился за своих матросов. Почему? Потому что для него духовное было выше. Или вспомните героев-полярников, первопроходцев, которые шли на смертельный риск не ради денег, денег там не было, а ради знания, ради открытия, ради служения. Или простых сельских учителей, которые всю жизнь получали копейки, но отдавали детям все свое сердце. Почему они это делали? Потому что внутри них жило то самое духовное измерение, которое не позволяло мерить жизнь рублем. Сегодня мы стоим перед выбором – вернуться к своим корням или окончательно скатиться в плоский материальный мир. И я глубоко убежден, выбор в пользу духовного – это не архаизм, не ностальгия по прошлому. Это условие выживания человеческого в человеке. Потому что если не будет совести, не будет моральных ориентиров, не будет того самого, что я оставлю после себя, то зачем это все? Каким бы богатым ни был человек, если внутри пустота, он несчастен. А если внутри свет, если есть смысл, если есть то, ради чего живешь, тогда и материально становится не целью, а инструментом. Инструментом для добрых дел, для помощи ближним, для созидания. Поэтому для меня лично приоритет духовного над материальным – это не про отказ от благ, это про правильную иерархию, когда душа главная, а кошелек при ней. Когда ты точно знаешь, есть вещи, которые никогда не продаются, и именно они делают жизнь жизнью.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3000 раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песня «Трава у дома» – официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ травы у дома центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома» группы «Земляне» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Sale – это пришедшее из английского слова, обозначающее, как правило, распродажу или скидки в магазине. Популярность его, видимо, связана с тем, что короткое английское sale из четырех букв латиницей больше бросается в глаза, чем распродажа. Броская надпись на витрине видна издалека и сразу привлекает внимание. А еще несколько лет назад сейлами или сейлзами называли менеджеров по продажам и даже просто продавцов в магазине. Но это значение в русском как-то не прижилось. Сейлов из профессионального жаргона уверенно вытеснили продажники. Склоняется сейл как русское существительное мужского рода сейл. Сейлы – купить на сейле. Надпись латиницы на витрине действительно привлекает внимание. Но вот фраза «в магазине сегодня закончился сейл» звучит хуже, чем «распродажа завершилась». Правда?
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселецкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штетина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Теремок.
3: Над Москвой ожидается дождь, над градом Донецком – грады. Мы спрятались от бомбежки в подвале детского сада. Какая ирония! Сказка и быль слились воедино. Наш теремок превращает в пыль безумная Украина, в русскую сказку. В русскую речь пуляет из пушек. Сейчас подберу я игрушечный меч и выйду наружу. За мой разбитый родной теремок, за Пушкина Сашу, за то, что сберечь не хотел и не смог ты общую память нашу. Тебе ас воздам, мой завравшийся брат, уже без игрушек. За лавру святую, за родину мать, за то, что единую душу сумел разделить, разорвать, растерзать ты распри кровавый. И только потом нам учиться прощать друг друга по праву.
4: На Украине снесли уже несколько десятков памятников Пушкину. Среди них исторические, установленные более 100 лет назад. Эти процессы носят там название «дерусификация». С горечью говорит Елена Заславская. Но в этом стихотворении речь не только о Пушкине. В нем ответы на вопросы «За что мы воюем?», «Почему?» и «Возможно ли примирение между Россией и Украиной?».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала, Советскому Союзу недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими. История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шеферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Вео «Самоцветы», а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.